0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Stay» Каллум Скотт и Леони. О любви, от которой больно, но уйти невозможно. Одна просьба. Останься еще немного. Об этом и новый хит.

0: Коротко о главном.
1: В республике учреждена международная премия в области воды. В Согде возобновить работу предприятия по добыче и переработке меди и олова. Свыше 3,5 миллионов сомани собрано на помощь детям с особенностями развития. Turkish Airlines начнет ежедневно выполнять рейсы по маршруту Душанбе-Стамбул. В Таджикистане создана Национальная ассоциация туризма. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Нидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Сегодня продолжим тему контроля и уважения, связанные с традициями. Сегодня обсудим тему, из-за которой часто возникают конфликты – одежда, поведение и мораль. В обществе встречается практика – кто-то считает себя вправе воспитывать женщин замечаниями на улице, угрозами, иногда даже физическим воздействием. Это опасно и незаконно. Любое наказание со стороны посторонних – это самоуправство. Никто не имеет права трогать человека, оскорблять, преследовать, снимать на видео ради стыда. Важно разделять. Забота о нравственности – это разговор, пример воспитания детей в семье. Но когда взрослую женщину унижают, ограничивают, контролируют – это уже нарушение прав. И как результат можно увидеть следующие последствия. Рост насилия в семье. Например, брат или отец избивает девушку на основании того, что кто-то им что-то о ней сказал. Депрессия, тревога, самоизоляция, отказ от учебы и работа из страха слухов. Ощущение, что просить помощи бесполезно. Есть и другой риск – эскалации, то есть ухудшение. Сегодня – замечание, а завтра – побои, потом – принуждение к браку или угрозы ради чести. Уважаемые мужчины, если вам важно, чтобы ваша сестра или дочь была в безопасности, выбирайте методы, которые сохраняют достоинство. Разговор дома, поддержка, объяснение рисков. А если вы видите агрессию со стороны других людей, помогите отойти в безопасное место. Позвоните близким, предложите сопровождение. Настоящая мораль начинается там, где есть милосердие и уважение. Унижение никогда не делает общество чище, оно делает его жестче. На этом все, мои дорогие слушатели. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «НИДО» с Нигиной Мамаджановой.
5: Улами дакик.
6: Шарики Улами дакик, Коммерцбанки Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайри нақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ. 3.5
7: 7.5 миллиард дархости جستجو در یک روز از جانب گوگل کار کرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربرانی اینترنت در اولی سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب google.com, youtube.com و facebook.com هنوز هم در ردبندی سامانه های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام های افتخاری قرار دارند.
6: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
5: رادیو آسیا پلاس.

Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Филатов энд Карась при участии диджея Грува «Счастье есть». Обновленная версия популярного хита с клубным звучанием и мощным драйвом. Танцевальная классика в современном радиоформате.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: هر که منظور خود از غیر خدا می طلبد چون گدایی است که حاجت ز گدا می طلبد. خادم اصفهانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: سوچنه، وستوچنه، رادیو آسیا پلیس.

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکون. بیشون آفا.
0: Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Свыше 3,5 миллионов саманей собрано на помощь детям с особенностями развития. Turkish Airlines начнет ежедневно выполнять рейсы по маршруту Душанбе-Стамбул. Согди возобновит работу предприятия по добыче и переработке меди и олова. Далее подробности этих и других событий. В республике учреждена международная премия президента Республики Таджикистан в области воды. Указ об этом подписал глава государства Эмомали Рахмон. Премия учреждена с целью поощрения и признания высокого уровня за значительный вклад в развитие международного сотрудничества, исследований, устойчивой политики, а также решение глобальных водных проблем и изменения климата. Свыше 3,5 миллионов самани собрано на развитие услуг раннего вмешательства для детей с особенностями развития или риском задержки развития на первом благотворительном гала-ужине ЮНИСЕФ в Душанбе. Этих денег достаточно, чтобы открыть 26 новых центров раннего вмешательства в различных регионах страны, сообщается в пресс-релизе ЮНИСЕФ. Ряд организаций также взяли на себя прямые обязательства по финансированию новых центров раннего вмешательства. В частности, Турецкое агентство по сотрудничеству и координации объявило о готовности профинансировать открытие 5 новых аналогичных центров в Душанбе. Авиакомпания Turkish Airlines с 3 августа начнет ежедневно выполнять рейсы по маршруту Душанбе-Стамбул. Об этом сообщил посол Турции в Таджикистане Умут Аджар на своей странице в Facebook. По его словам, в год своего 20-летия работы в Таджикистане авиакомпания увеличивает частоту полетов до 7 рейсов в неделю, что позволит еще больше укрепить транспортное сообщение между двумя странами. Ранее Turkish Airlines выполняла 5 рейсов в неделю. Авиакомпания стала первым иностранным авиаперевозчиком, объявившим о расширении полетной программы после введения в Таджикистане политики открытого неба, предусматривающей снятие ограничений на частоту полетов, количество мест и другие параметры международных авиаперевозок. В городе Пинджикент возобновит работу предприятия по добыче и переработке меди и олова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. В настоящее время ведется установка нового оборудования, реконструкция одного из цехов и ремонт общежитий для рабочих. Ответственным лицам поручено ввести в эксплуатацию в первую очередь завода к концу текущего года, что позволит создать около 200 постоянных рабочих мест. Ранее сообщалось, что в Пинджикенте также должно возобновить свою работу предприятие по производству свинца. Ожидается, что ввод завода в эксплуатацию позволит обеспечить работой 150 человек. В республике создана Национальная ассоциация туризма. Ассоциация будет осуществлять свою деятельность в тесном взаимодействии с Комитетом по развитию туризма. Деятельность организации будет направлена на развитие сотрудничества между государственными и частными секторами, защиту интересов предпринимателей отрасли, повышение качества туристических услуг и продвижение туристических возможностей Таджикистана на международной арене. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарунаи авали суатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: салат қарз кирет. Баруй малу мутибештар, аштудугашт, панджуй панч. Сануат содирот бонг. Адафимо, мувафакияти шумо.
1: Шумо астава ковкогой музнок дар Душанбе бисьор истифода мебаред. Пас абонементи неру роҳи ҳалли қулай ва фойданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи neru.tj ворид шуда, тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Neru-ро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
4: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
3: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
4: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
3: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
6: Когда мокрота решила остаться надолго?
5: Бро, пора звать Ламбратин!
6: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
7: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
1: Рахами, телефоны и дорая реклама.
8: Чилуяк, чилуяк.
1: Сурудинав, дар Азия Плюс.
9: Боз як киссаи тозаи аз зиндагӣ.
10: Дилкаш, номи таронаи навини Шабнами Сурайё ба мисли овозаш. Дилкаш, дилнишин. Мешунавему лаззат мебарем.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости SK Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключей. SK Estate – ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Айни, 55, второй этаж. Телефон 907-50-40-00.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
4: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.dj
3: или отправляй смс на номер 93-959-00-00 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
2: Листаете ленту? Листайте с пользой! Откройте SKTJ, приложение, где ищут квартиры, дома, участки и коммерческую недвижимость по всему Таджикистану.
5: Нужно продать или сдать?
2: Разместите объявление бесплатно.
5: Нужно купить или снять?
2: Найдите свой вариант за пару минут. Скачайте приложение SKTJ уже сегодня в Google Play или App Store.
5: Подробнее по телефону 122-22-22.
2: SKTJ. Ищите проще, находите быстрее.
6: Омодаи барои сатҳи мегаи панири, мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
7: Рақами телефони идораи реклама
8: 41-41.
7: Ҷони оча. اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
9: شریک برنامه کامفورت بیبی. غالبان اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی .dj و یا با رقم 3344.
10: سلام مادران مهربان. هنگام سلفزنی چی کار کنیم؟ چرا دانیم و کی تبوبت لازم است؟ پاسخ می گوییم. سلفه نه همیشه بیماری است، آن می تواند راهی محافظت ارگانیسم باشد. متخصصان می گویند که مهم است سبب سلفه را فهمیم. اگر سلفه با حرارت، نفس تنگی یا دراز مدت باشد، این نشانه آن است که زود به دکتر مراجعه نماییم. در حالت های سبک، هوای نمناک، محیط تازه و استراحت می تواند کمک رساند. استفاده داروها باید تنها با توصیه متخصصان باشد، نباید فراموش کرد. استفاده اوربچه های کامفورت بیبی باشد گشت و گذار، بازی و خوابی به راحتی طفلی شما را از لحظه های اول تامین می سازد. کامفورت بیبی، راحتی جانی اوچه.
9: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای برد کن. اوربچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی،

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамишаги.
3: از دل آلوده زنگ معصیت نتوان زدود، سخت دشوار است گردفشاندن از هر دامنان به دل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: رادیو آسیا پلوس.

0: لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
1: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
0: Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Салом Асхуджан, Файлро Филистода.
3: Салом Ас Душанбе, Кабул, Дарек Соняк Шудашу.
4: Бохтар Дартамос, Хамаш Сос, Сарде.
3: Тайор, Олиджанов Куркардем. Вахты интернети хона, сурат дура, шаурхо, бахам наздиктар мешаба. 3 мегабит Соня Хамаги Бояк 155 Сомони. Ва IPTV Хамчун Туфа. Тоджик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
5: Мехоҳед хариди одиро ба имкони бурди ҷоизаҳои калон табдил диҳед? Ширкати Пайкар якҷо бо брендҳои Марс ва Объединенные кондитеры иқдоми бурди ҷоизаҳоро оғоз кард. Ҳангоми хариди маҳсулот ба маблағи зиёда аз 299 сомонӣ бо иштирокчиёни иқдом айди код гиред ва соҳиби имкони бурд шавед.
6: Як шарик, як айди код. Ду шарик, ду айди код.
5: Дар иқдом беш аз 30 ҷоиза: iPhone 16 ва 17 Pro Max, техникаи маиши, телевизор 75 дюйма ва шоу ҷоиза сафар барои ду нафар ба Миср.
6: Маълумоти бештар paykar.dj ба рақами 44000.
7: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
0: Чтобы найти дорогу, интернет не нужен, ведь теперь в Душанбе есть 2GIS. 2GIS – бесплатное мобильное приложение с картами, навигатором и справочником организации. Приложение работает без интернета, удобно в городе, путешествиях и в любом районе города. Точно навигатор помогает быстро найти нужный адрес, а справочник выбрать организации рядом. 2GIS – комплексное решение для ориентации в городе, которому доверяют миллионы пользователей. Скачайте в App Store, Google Play или на сайте 2GIS.com. Диджей.
8: О, чи хубки ба гором ат. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
5: О, ром, азизам. Илоджаш хаст. Аллервик. Рахойоби зуд ва бехав аз аллергия.
8: Зуд? Яне?
5: Хамаги дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
8: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
5: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехаф аст.
8: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
5: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
9: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Вместе создаем будущее.
10: Рахами телефона Едора и реклама. Чилуяк, чилуяк.
5: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо.
6: Муфассал 544.
5: Humo, аз орзу то амал.
8: Ба ҳама савол ҷавоб додан мумкин аст. Ҳатто ба туп савол низ.
10: Туп савол.
8: Майдони саволҳои варзишӣ.
11: Дамы и господа, то, о чем чемпионат фаха дар бурей футбол, савол баратон пешнёд меклим ваим роз, не знаю, игна савол ой осон, вас ода, савол ой киду сторони футбол, мухлисони футбол, албата, он хором медонан. Хуб, аму бар сурат мо мехоим, ки шумо занг бизанит, ва ба ду, се савол джоб дода, сой биту фашавит, савол ой сода ва осон. Марамат, чилучор, шаш, як садо хафтин, рақами телефони мо дар студия аст. Хуб, барои санҷиши дониши худатон, баъди он ки савол ҳо пешниҳод шуданд, шумо метавонед дар телеграм ҳам бинависед. Аммо агар хоҳед соҳиби туҳфа шавед, шумо бояд занг бизанед. 44-6-107-107. Хуб, ин рақами телефони мо аст ва мо мунтазири зангҳои телефони шумо ҳастем. ва як ректор аз ки донишгоҳи Сеченова, ини Сеченовский университет, Пётр Глибочка, мегуна гуфтааст ки воқеан ам дарозумриро аз 30-40-50-солагӣ бояд шурӯъ кард, яъне барои дарозумрӣ бояд машқ кард. ва او گفته است که اگر شما طرز سالم زندگی داشته باشید و با سلامتی خودتون اهمیت بدهید و پروفیلاکتیکای بسیار خوب رو انجام بدهید پس شما میتوانید که 120 سال عمر ببینید و این گپی عمری دراز دیدن گپی اونهای حتی گپی فراتر از دایره های پروفسوری و رکتوری است یادتون باشد تیرامو بود پرزیدنت روسیه پوتین و رئیس جمهوری مردمی چین سی جین‌پین وقتی که کدام یک واخوری غیر رسمی داشتن و در برای همین بیمارگی صحبت داشتن و خیانم و مثلا سی جین‌پین گفت که اینی که اول انسان ها وقتی 70 ساله میشن گویا که از کودک هستن یعنی میتونن خیلی عمری دراز ببینن و پرزیدنت روسیه هم گفت که بله واقعا هم با شرافت بیوتکنولوژی و ترانسپلانتاسیای عضوها انسان میتواند که جاودانی زندگی کند و سی جین‌پین گفت که خیلی هم حالا شانس هست که شخص تواند 150 سال عمر ببیند خب قبلا درباره دراز عمری حتی ترامپ هم نظر خود رو گفته بود و او گفته بود که چی چیز برای او مانع می شود که 200 سال عمر ببیند او 200 گفته بود و او گفته بود که اگر من از فاست فود دست بکشم یعنی می توانم که 200 سال عمر ببینم یعنی گپی دراز عمری گپی جاویدان بودن این گپی است که نه فقط در سطح های پایین تر بلکه حتی در سطح های خیلی بلندتر درباره آن صحبت میکردن این خبر است که در گازتا رو بود و من اون رو از اون گازتا برای شما پیشنهاد کردم اما ما انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم مرحمت شما اول زنگ میزنید و بعد من سوال رو پیشنهاد میکنم خب بخاطر که شما دانش خوب داشته باشید اونجا معلوم میشود معین میشود و شما صاحب تحفه خواهید بود خب 44-6-107-107 مرحمت زنگ بزنید حتی بیرون از افیرم اگر که تماس گرفتید ما سوال ها رو براتون پیشنهاد میکنیم و جواب های درست شما رو انتظار میشویم خب ما یک صحیفه کوتاه که دیگر داریم فکر میکنم که کمک اکبرتر اون نوبت به اونم میرسد اما حالا سرود

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда хочется оставить все позади и начать заново, звучит хит «I Run» от Heaven. Эмоциональная музыка о силе двигаться вперед.

0: در تاجیکستان نو.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан и Пуэрчайна обсудили строительство солнечных электростанций. США и Ирану еще предстоят переговоры по ключевым вопросам. Великобритания запретит соцсети для детей младше 16 лет. Далее подробности этих и других событий. Министр энергетики и водных ресурсов республики Далер Джума и вице-президент компании Power China Group Чэнь Джэньфу рассмотрели вопросы, связанные с расширением двустороннего сотрудничества в энергетической сфере. Основное внимание было уделено реализации совместных проектов, привлечению современных технологий и развитию энергетической инфраструктуры страны. Одной из ключевых тем встречи стало строительство солнечных электростанций в республике. В этом контексте участники встречи обсудили ход выполненных на сегодняшний день работ, результат проведенных этапов подготовки проекта, а также другие экономические и технические аспекты, связанные с реализацией этого проекта. Стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего продвижения проекта и рассмотрели актуальные направления взаимодействия в энергетическом секторе. Вице-президент США Джей Ди Вэн заявил, что подписанный между Вашингтоном и Тегераном меморандум о взаимопонимании носит общий характер, а конкретные детали стороны будут обсуждать на последующих переговорах, сообщает об этом телеканал CNN. По словам Вэнса, Иран может получить значительное смягчение санкций, однако только при условии выполнения взятых на себя обязательств. Вэнс также сообщил, что в меморандуме предусмотрено участие МАГАТЭ и США в процессе уничтожения запасов высокообогащенного урана в Иране. Полный текст документа будет опубликован после официальной церемонии подписания, которая, как ожидается, состоится 19 июня в Швейцарии, сказал Вэнс. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что с весны 2027 года лицам младше 16 лет будет запрещен доступ к социальным сетям. По словам главы правительства Великобритании, решение принято для защиты детей. Соцсети специально созданы так, чтобы вызывать зависимость. Они делают детей менее счастливыми, облегчают травлю и могут наносить вред психическому здоровью, заявил Стармер. За основу британские власти взяли модель, действующую в Австралии с декабря 2025 года. Там ограничения распространяются на такие платформы, как Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube, а также другие, включая Kick и Treat. Ответственность за соблюдение запрета будет возложена на сами технологические компании. В Австрии за нарушения предусмотрены штрафы до 33 миллионов долларов. При этом британский запрет не затронет мессенджеры, включая WhatsApp. В Душанбе запущен новый маршрут электробуса номер 51, который курсирует между восточным и западным терминалами. Об этом сообщает предприятие Душанбе Наклиот Хадамутрасон, отвечающее за организацию и контроль общественного транспорта в городе. Движение электробусов по маршруту началось накануне 15 июня. Маршрут проходит по трассе Душанбе-Гисар, а также по ряду улиц и проспектов столицы, включая Карамова, Сино, Самани, Ниази, Рудаки, Шаутимур, Турсунзаде, Лахуте, а также улицу Айни. Открытая Евразийская кинопремия «Бриллиантовая бабочка» объявила о начале нового сезона для таджикских кино. Для таджикского киносообщества это возможность вновь представить свои работы на международной площадке и расширить профессиональные и творческие связи. Премия учреждена Министерством культуры России и Российским фондом культуры. Первая церемония награждения состоялась в 2025 году в Москве. Тогда на соискание премии были представлены 34 фильма из 17 стран, включая и Таджикистан. В прошлом сезоне в конкурсе участвовал фильм «Рыбка на крючке» режиссера Мухидина Музафара. Картина была представлена в номинации «Лучший актер второго плана», а также лучший режиссер. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарона и Авалисуатро роллер бароетон такдим мекунат. Роллер. Гармию освоишь, багар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
4: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj
3: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
5: Nitro Energy Харида, яке асе сертификат робама благодаря зор сумани Бурткун. Амзро азарчаи Nitro Energy дар сомонаи nitro.tj ба қайд гир ва ё онро тариқи смс бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи nitro.tj. як зарфча, як имконият. Онро аз даст надӣ.
2: Производство – это сила страны, а сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк.
6: Саволи душвуртарин вуджуд надорад. Факат мо дар бораи базе маузуот маалумот надорем. Эрудит. Саволи душвор вуджуд надорад.
7: Хуба ки саволҳо аз ёдатон нарафта аст, ман мехоҳам ҷавобҳоро баротон пешниҳод кунам. Ташаккур мегӯям барои онҳое ки дар Телеграм навиштанд. Ба устаи телефон касе ҷуръат накард, занг назад ва ба устаи Телеграм чанд нафар андешаи худро навиштанд. Дар он миён ҷавобҳои дуруст ҳам буданд, ҷавобҳои нодуруст ҳам буданд. Хуб, мо ду савол пешниҳод мекунем ҳамеша дар бахши эрудит ва саволи аввали мо чунин буд ки одатан дар хонаҳои куриёӣ аз рӯи анъана ошхонаро як метр поинтар аз хонаҳои истиқомати месозанд. اگر همشون در یک سطح باشد خونه آشخونه یک متر پایین تر است. برای چی؟ کسی که فکر میکرد که این برای گرم کردن خونه ها است کاملا درست فکر میکرد. همون طوری میسوختند که علاو دود و لخچه و با وسطه یعنی که با قبرها با تگی فرش با خونه خوب و خونه زیست بگذارد و اون وقت бо алове ки дар ошхона аст, бо ғизое ки онҷо тайёр мешавад ва бо он оташу дуд хонаҳо чи гарм мешаванд. Ва ҳамин гуна тёпли пол ба хавле оли баъзе фикр мекунанд ки ин чизи бисёр нав аст, вале вақте ки шумо масалан қасру кушқҳои қадима меравед, ҳатто агар Карон ҳам меравед ва агар касе дар Арманистон буд ва онҷо ҳамон минтақаҳои сайёҳӣ ва қадимашон агар нигоҳ кард, ана ҳамин намунаи ба қавли фарши гарм ё тёпли пол бо истифода аз обе ки аз ҳаммом меомад, масалан обе ки аз ҳаммомхона аст ва ҳамон об як чарх мезанад дар хонаҳо ва баъд гузашта меравад. Яъне бо ин тартиб хонаҳоро гарм мекарданд ва ҳамин чиза шумо мебинед, ҳайрон мешавед ки ин чанд аср пештар, вале ба ҳар сурат мардум дар ин бора фикр мекарданд. Дар хонаҳои анъанавии курёӣ низ ана ҳамин чиз, яъне як метр поинтар сохтани ошхона ба ҳамин хотир аст ки имкон шавад ки гармӣ ба таги хонаҳо низ биравад ва хонаҳо гарм мешаванд. ҷавоби дуруст хулоса ана ҳамин аст. سوال دویوم گفتیم که اون نسب و نام و همون چیز در پرچم موزامبیک دو کارت بود. چی؟ اینجا البته گپ در برای کلاشنیکوف می رود. جوابی درست آن همین بود. خوب این بخش نام دارد ارودیت. این بخش هر روز هست و هر روز ما سوال های جالب داریم و اون رو ما براتون پیشنهاد میکنیم. شما سوال ها و جواب های درست رو یک اونجا برای خودتون بنویسید، البته در کار میشود.
8: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
9: رادیو آسیا پلس،
8: برای شنیدن
9: آسیا پلس.
10: Теплые руки, забытые слухи, тихие звуки в ночном городе.

0: бо мутахассиси хуб ин соҳа, хуб тренинг менеджери ташкилоти амонати қарзи хурди Фурӯз ва тренери академияи омӯзишии Фурӯз Насим Юрасенов. Ва агар кадом як савол доред, дар Telegram метавонед бинависед 88 4 0 107. Аммо баъди реклама бармегардем, давоми суҳбати мо умедворам ки боз ҳам ҷолибтар аст.
1: Реклама дар Азия Плюс. Бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон, иқдоми ҷашнӣ аз саноатсози Рудбонк барои соҳибкорони истеҳсолӣ. Акнун бо 14 фоизи солона бо пули миллӣ қарз бигиред. То 30 сентябр аз ин имконият истифода бурда, истеҳсолоти худро рушд бидиҳед ва ҳам дар таҳкими иқтидори истеҳсолии кишвар саҳм гузоред. Тафсилот бо телефони 8855. Мо ҳам қадами рушди иқтисоди миллӣ ва пуштибони боэътимоди соҳибкорони ватанием. Саноатсози Ротбонг. Хадафи мо – муваффақияти шумо.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: Мегачипс харида, яке асе сертификат рубам облаги газор сомони бурткун.
7: Рамзру азбасей мегачипс, дар сомони мегачипс TJ ба қайдгир
6: ва ё онро тариқи SMS бо навиштани номунасаби худ ва шаҳри зист
7: ба рақами 94-888-88 фирист.
6: Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи megachips.tj.
8: Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости SK Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключей. SK Estate – ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Айни, 55, второй этаж. Телефон 907-50-40-00.
1: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
0: Мо суҳбатро идома медиҳем. Умедворам, ки ҷолиб аст суҳбати мо ва саволи дигари мо ин аст ва савол бо забони русӣ аст. Ман бо забони русӣ мехонам ва умедворам, ки шумо ҷавоб медиҳед. Хуб, какой банк может предоставить услугу депозита с незначительной суммой денег и установки приложения в телефоне, чтобы внести сумму и не иметь доступа обратно брать, например, на год? Ну, как копилка. А то копилки в домашних условиях не работает на меня.
9: Да, действительно, сейчас на данный момент все банки могут предоставить депозит по минимальной сумме. Есть условия на, можно сказать, начиная с 10 самани, можете открыть свой счет. Также специалисты вам могут помочь с установкой приложения. Но, по крайней мере, я вам рекомендую МДО Фурус, так как действительно у нас очень можно открыть депозит на очень минимальную сумму, даже на 10 рублей, 10 самани, также по очень большой процентной ставке. И специалисты прямо на месте могут вам установить приложение Фурус Пэй, и вы можете контролировать. А вопрос к тому, что чтобы не иметь доступа к этим деньгам, то можно также попросить специалистов, которые могут заблокировать ваш счет, и вы будете иметь возможность накопления, но без снятия. Так и можете за определенный срок увеличить свои сбережения.
0: Хуб, шунавандаи азиз, чун савол ба забони русӣ буд, барои ин ҷавоб ба забони русӣ инҷо пешниҳод шуд. Шумо метавонед саволҳои худро бинависед дар Telegram 88 4 0 107. Бубинед, мо саволи дигари мо ин аст ки ояндаи дурахшони молияви оилаҳо аз тасмим ва қарорҳои имрӯзаашон вобаста аст. Ва мардум имрӯз чӣ кор кунанд, ки фардо аз ҷиҳати молиявӣ мустақил шаванд ва ба рушди устувор бирасанд ба назари шумо?
9: Бешубҳа вобаста аст. Қарорҳои хурди имрӯза натиҷаҳои калони фардоро месозанд. Хуб, агар оила имрӯз хароҷотро назорат кунад, қарзҳо дуруст Истифон.

Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.

0: ساعت در تاجیکستان 11.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Евразийский банк прогнозирует рост экономики Таджикистана более чем на 8%. В Казахстане состоится выставка-продажа сельхозпродукции Таджикистана. В Кыргызстане запущена в первую очередь крупнейшая солнечная электростанция. Далее подробности этих и других событий. Экономика Таджикистана сохранит один из самых высоких темпов роста среди стран региона. Об этом отмечено в докладе Евразийского банка развития. Согласно макроэкономическому прогнозу банка, ВВП страны увеличится на 8,3% в этом году, а в последующие два года рост останется на уровне 7-8%. Рост обеспечили все основные отрасли экономики – промышленное, сельское хозяйство, оптовая и розничная торговля. Одним из важных изменений стало усиление роли перерабатывающей промышленности. Выпуск металлургической продукции вырос на 26%. По оценке аналитиков, это свидетельствует о развитии не только добычи сырья, но и его переработки внутри страны. Инфляция в республике останется самой низкой среди стран региона. Среди основных рисков для экономики страны аналитики называют возможное ухудшение торгового баланса из-за роста цен на импортируемые нефтепродукты и природный газ, удорожание международных перевозок, а также ускорение инфляции в случае дальнейшего повышения мировых цен на нефть и продовольствие. Таджикистан и Монголия договорились активизировать взаимодействие в области железнодорожного автомобильного транспорта, а также развивать новые транспортные маршруты между странами Евразии. Эти вопросы были обсуждены на встрече замминистра транспорта Шуисты Саидмурзуда с министром дороги и транспорта Монголии Бархуигином Далгирхайсаном в Улан-Баторе. Стороны рассмотрели перспективы сотрудничества в сфере гражданской авиации и подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии транспортно-логистического взаимодействия. Отмечено, что в ближайшее время планируется подписание двустороннего соглашения о международных автомобильных перевозках. В Иссык-Кульской области Кыргызстана с участием президента Садыра Жапарова введена в эксплуатацию первая очередь крупной фотоэлектрической станции. Станция построена вьетнамской компанией «Роксгроб». Мощность в первой очереди составляет 175 мегаватт. По данным властей, станция подключена к единой энергосистеме Кыргызстана и уже выработала около 29 миллионов киловатт-часов электроэнергии. После выхода первой очереди на полную мощность ежегодная генерация составит примерно 295 миллионов киловатт-часов. Проект позволит сократить нагрузку на водные ресурсы Токтагульского водохранилища до 362 миллионов кубометров воды в год. Также отмечается, что станция обладает возможностью аккумулирования энергии и ее подачи в сеть в периоды пиковой нагрузки. В Алматы 27 и 28 июня состоится выставка-продажа сельскохозяйственной продукции народных ремесел Хатлонской области. Об этом сообщает пресс-служба председателя Хатлона. На выставке будут представлены и реализованы такие различные виды промышленной продукции, изделия народных ремесел и хлебобулочные изделия. Также предусмотрено проведение культурных мероприятий с участием артистов и творческих коллективов Хатлона. Проведение аналогичных мероприятий направлено на расширение экспортного рынка, привлечение инвестиций и укрепление экономических и культурных связей между странами. В Сагдийской области с начала года Около 6 тысяч жителей стали донорами крови. Об этом было сообщено в ходе мероприятия, посвященного Всемирному дню донора крови, который ежегодно отмечается 14 июня. Дата приурочена ко дню рождения австрийского ученого Карла Ланштейнера, открывшего группы крови человека. В мероприятии приняли участие активные доноры, медицинские работники, а также представители организаций и учреждений. Начальник областного управления здравоохранения Фируз Камилов подчеркнул важность донорства как одного из ключевых факторов спасения человеческой жизни. Добровольная сдача крови позволяет поддерживать необходимые запасы крови и ее компонентов для оказания экстренной медицинской помощи, отметил он. В завершении мероприятия ряд активных доноров были награждены благодарственными письмами и памятными подарками за вклад в развитие донорского движения. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в социальных сетях.
5: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш багар як хонадон.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдои техникай Волна. Волна авзолятро эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои имрӯз дар кишвар гарму хушк аст. Ҳарорат дар Хорух то 28 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 37 дараҷа гарм, дар Вохтар то 40 дараҷа гарм. Дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳавои имрӯз то 38 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Сочное. Восточное. Радио «Азия Плюс».
4: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.

0: Ну вот как только про работу не говорят. Работа не волк, в лес не убежит. Работаю или кручусь, как белка в колесе, дорогие друзья. В общем, очень много разного рода поговорок связано с работой, дорогие друзья. Но, тем не менее, мне кажется, нужно еще одну поговорку добавить в лексикон. Слушать радио — это к хорошей работе, дорогие друзья. Ну, потому что, когда слушаешь радио, тебя ничего не отвлекает. Ты заряжаешься одновременно, получаешь полезную, нужную информацию, чувствуешь эмоциональный подъем, а это означает, что любая работа ладится и все получается, когда ты, конечно же, заряжен по полной программе. Ну что ж, друзья, чтобы зарядиться и чтобы получить тот самый эмоциональный заряд, добавляйте звук своему любимому радиоприемнику, потому что второе дыхание, а точнее команда второго дыхания, постепенно собирается в студии, чтобы пожелать вам приятного дня и провести ближайшие 3 часа вместе с вами. Здесь для этого в студии Андрей Соколов, ну и, конечно же, Лола Обназарова. Всем привет, друзья!
1: Всем привет, всем хорошего настроения, друзья, и пусть сегодня вас согревает не только солнышко, но и положительные какие-то эмоции, позитивные мысли и, конечно же, вот эта вот какая-то энергия, которая идет от окружающих людей. Это, кстати, очень важно, кто бы что ни говорил, но именно так мы можем заряжать друг друга. Да, друзья, пусть энергии хватает на протяжении всего дня, пусть настроение ничто не омрачает, пусть сегодняшний день будет наполнен какими-то замечательными событиями. Мы здесь, мы готовы открывать второе дыхание, присоединяйтесь.
0: Да-да, друзья, присоединяйтесь. Вот Лола сказала, солнышко нас сегодня согревает, а такое ощущение, что оно немножко так подпекает и даже поджаривает, я бы сказал. Сегодня солнце очень активное, друзья. Но на всякий случай, да, не забудьте, когда будете выходить в обеденное время, на голове что-то должно быть обязательно защитить, чтобы вашу голову от прямых солнечных лучей. Ну и бутылку воды с собой тоже обязательно прихватите. Ну и вот, читаю сообщения, летят весточки первые от Рано. Так, заполнился благодаря вам. Вот доброе утро, вам энергии и улыбок. Спасибо огромное.
1: Спасибо большое, Рано. Да, очень спасибо. Приятно, что никогда не забываете что-то нам такое пожелать. И за прекрасные открытки тоже каждый день практически спасибо. Пусть и у вас сегодня день будет потрясающе красивым, легким и продуктивным.
0: Так, идем дальше. Тут у нас на связи уже ушастик. Что ж, работа не волк, превратилась и убежала в лес. Так, всем привет. Ну, если что, догоняйте.
1: Привет и вам, убежала. Ушастик. Ну, вы знаете, не у всех так бывает. Вот у кого-то все-таки, да, наверное, можно сравнить и с волком, и не только. В любом случае, если есть возможность, конечно, сделать какую-то передышку, на что-то отвлечься, то, конечно, почему
0: как
1: бы
0: тот
1: нет?
0: Самый волк. Сейчас спою,
1: дорогие друзья. Поэтому, да, здесь, знаете, у всех все индивидуально, но, тем не менее, все-таки еще раз напомним, что заряда бодрости должно хватить на целый день, и поэтому, да, мы должны как-то поддерживать и направлять друг друга.
0: Абсолютно верно. Давайте поддерживать друг друга. Вы добавляете звука, дорогие друзья. Ну, а мы к вам присоединимся буквально совсем, совсем уже скоро. Далее на старте курс валют.
2: Курби Аспор. Дар Азия Плюс.
3: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомонӣ ва 80 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 30 дирам, 1 рубли русӣ 12.18 дирам ва 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз 1 манати озари 5 сомонӣ ва 47 дирам, 1 риоли саудӣ 3 сомонӣ ва 47 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонӣ ва 50 дирам арзиш дорад. بعدی 20 سال شما بیشتر از کار و عملهایی که انجام نداده اید، از آن عملکرد خود افسوس میخورید که انجام داده بودید. از این رو تلاش کنید قرارهای درست قبول کنید، سمت درستی حرکت را مشخص کنید و پیش روید. این سخنی نویسنده مارک توین است. در حالی که هم عمل و هم بی‌عملی شخص میتواند برای انسان بی تاثیر نباشد، تصمیم و قرارهای درست خیلی مهمند. در قبول آنها باید زیاد خطا نکرد.
2: کوربی اسپور در آسیا پلاس.
4: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
5: یار یار سرود است شوخ با دلیکاس آتشک می بخشد تا شنونده به رقص آمده خرسندی نماید. جهانگیر ظریف و فالو بوترون یار یار همین حال و هوا را برای من می بخشد.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решил остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
3: Доктор Джон, а здар дисар ягунчи дорим?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? تستر بیار
4: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
3: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر با بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
4: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
3: دیدی پردیفن باید در هر خونه دوم باشد زودتر بیار
5: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از دور خونه های شهر پرسون شوید پردیفن از درد و تب
0: купи Nitro Energy и выиграй один из

0: Все безумие мира за 3 минуты.
1: Я лично прочитал эту новость, и я подумал, ну вот она, мечта рыбака, дорогие друзья. Просто сидишь, и с неба падают рыбёхи. И не надо часами смотреть на этот поплавок, когда он наконец-таки уйдет на дно, чтобы достать какую-нибудь консервную банку.
2: Ой,
1: со дна пруда.
2: А я думал, наоборот, для рыбака вот та самая, сама атмосфера, само состояние важны. Там неважно, что ты наловишь, но вот посидеть в тишине, чтобы...
1: Ну, это тоже важно, вот, конечно, тоже важно. Вот. Но понимаешь, когда ты один раз пошел на рыбалку, принес вот такого малька малюсенького, третий раз, четвертый раз ничего не принес. Еще раз пошел, просто там рваный ботинок поймал, больше ничего. И приходишь домой, и такие вот близкие спрашивают: а зачем ты ходишь туда? Ты нормальный?
2: Все-таки нужен какой-то
1: улов,
2: да?
1: Да, и какой-то вот надо, понимаешь, доказательство. А то можно, конечно, и в магазине просто купить какую-нибудь рыбеху и принести. А тут, понимаешь, сидишь около дома, и сама рыбка сыпется с неба.
2: Да, ведерки подставляешь,
1: да, ведерки
2: просто,
1: подставляешь, да, абсолютно
2: все,
1: верно.
2: Вот
1: хочешь,
2: рыбка.
1: Вот там форелька там у тебя, самы пошли там, вот, глядишь, циклон из самов, дорогие друзья. Ну, в общем, да, давайте расскажем один интересный случай. Отправляемся мы куда? В Гондурас, да, по-моему?
2: В Гондурас.
1: Гондурас.
2: И именно там, друзья, штормовая погода и обильные дожди принесли жителям Йора, да, вот такой вот поразительный бонус. С неба на них начала падать мелкая рыбешка.
1: Ой. Круто. Рыбками оказались завалены улицы и дворы, многочисленные горожане даже запаслись ведрами и бросились собирать добычу. Кстати, подобные странные события для Йорро не в новинку. Оно обычно происходит в период с мая по июль. Дорогие друзья, как круто! Во время сезона дождей. И о нем сообщают уже даже больше 100 лет, привлекая международное внимание. Так, представь, диктор какой-то на местном телевидении выходит: здравствуйте, сегодня ожидаются обильные дожди.
2: Очередной, я бы так сказал.
1: Рыбы.
2: Да. Очередной дождик.
1: Угу. Ожидается пангасиус, а также пилатия.
2: Что
1: ну,
2: у них там будет?
1: И другая вкусная рыба. Подготовьте, пожалуйста, ведра, дорогие горожане.
2: Ведра, тазы, ну неважно. А важно, что вот...
1: освободите сковородки.
2: Да, важно, что ты знаешь, вот даже фотографии успевали делать местные жители, хотя очень заняты были процессом сбора. Но вот точная причина рыбных дождей, конечно, неизвестна. Хотя ученые полагают,
1: сказать,
2: что во время шторма смерчи просто захватывают, да, конечно.
1: Целые стаи вот этих рыбёх.
2: Мелких, да, этих рыбок,
1: знаешь,
2: с поверхности воды.
1: Бывает.
2: А бывает, да, и покрупней. И после уже сбрасывают этих несчастных на землю в каком-то другом месте.
1: Да,
2: однако
1: да.
2: Немало местных жителей считают вот эту удивительную рыбалку просто небесным благословением.
1: Да, именно так. Слушай, ну, а реально идешь такой и думаешь, ну, что на ужин готовить? И так возвращаешься с работы, и дождь пошел из рыбы. А, ну все, ужин сегодня у меня уже будет. Вкусный.
2: Можно не переживать.
1: Можно не переживать. И знаешь, какой? Как супермаркет под открытым небом. Круто же.
2: Рыбный супермаркет. Ну, вот оказывается, это действительно для кого-то не в новинку. Вот нам, да, удивительно хотя бы раз увидеть такое явление. А есть, оказывается, люди, которые вот как минимум раз в год уже готовы к тому, что просто нужно будет пойти и собрать эту рыбу. Вот
1: да.
2: Где поближе к дому упадёт.
1: Я даже знаю, что, наверное, вот после этого дождя просто вот запах жареной рыбы просто вот в этом городе, в том месте, где
2: жареная,
1: вот там Йорро.
2: Что там, да, еще?
1: Да,
2: уха
1: кто-то, да. Там просто стоит такой аромат по всему городу. Слушай, а может быть, эта рыба уже надоела, и кто знает,
2: возможно,
1: дорогие друзья.
2: Возможно, ты знаешь.
1: А, да, действительно, очень интересный такой случай, и сразу вспоминается тот самый заветный советский мульт.
2: Да.
1: Про грибные, морковные дожди.
2: Про грибные, морковные, земляничные дожди. Я тоже сразу вспоминаю и думаю, вот оказывается, не просто так в мультфильмах об этом рассказывали и говорили. Есть, оказывается, претендент-то.
1: Да, ну я думаю, что местное население уже все-таки поднадоело им, потому что, я думаю, не первый год все это происходит, и я думаю, они уже просто смотрят на небеса, думают, ну хотя бы там, не знаю,
2: ну морковь,
1: ну пусть хоть
2: раз,
1: стейки,
2: да,
1: упадут,
2: ну,
1: там,
2: стейки,
1: я не знаю,
2: да,
1: там,
2: не знаю, а вот что-то там, не
1: коровы,
2: знаю.
1: Коровы, овцы, что там еще?
2: Овощи.
1: Пускай смерч, знаешь, где-нибудь захватит целое стадо овец там и спустит там вот в этом городе. Ладно, шутка. Ну что ж, дорогие друзья, и такое тоже бывает.
2: Сообщение у нас еще есть, да, кто-то нам отправлял сообщение, Рахматулло, по-моему.
1: Да, отправлял Рахматулло,
2: да,
1: сообщение.
2: Он пишет, что работать нужно, но и отдыхать, и расслабляться надо,
1: да,
2: обязательно.
1: Конечно.
2: А вот один мой друг живет по такому принципу, говорит, что если работа мешает тебе что-то делать, то бросай работу. Ну, молодец какой.
1: То бросай работу.
2: Да, ну вот.
1: Ваш друг сколько сменил уже рабочих мест? Мне просто интересно. Мне кажется, просто каждый понедельник, приходя на работу, думаешь, ну как она меня бесит. Наверняка многие так говорят. И, ну, менять, конечно, работу нет. Ни в коем случае. А с другой стороны, ты знаешь, я даже немножко заскучал за эти выходные по

0: لذت طبیعت را احساس کن. реклама дар Азия Плюс.
1: Омодаи барои сатҳи мегаи панири, мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо, мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
2: Қадами муносиб ба сӯи имкониятҳои муосир. Қарзи скорингӣ аз Саноат Содирот Бонк. Худи ҳозир тавассути SSB Mobile ва ё сомонаи SSB Nuqta.tj дархост гузориду, дар кӯтоҳтарин муҳлат қарз гиред. Барои маълумоти бештар 88555. Саноат Содирот Бонк. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Рахами телефона идора и реклама.
6: Чилюяк, чилюяк.
7: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
8: Не переживай, есть выход.
7: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
8: «Второе дыхание. Включай энергию дня».
9: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
10: Технологика.
9: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
11: Ох да, дорогие друзья, на самом деле, когда живешь в большом городе, всегда начинаешь искать пешеходные переходы, чтобы перейти дорогу, это вполне себе нормально, чтобы, естественно, не попасть под колеса автомобиля, и, естественно, чтобы вас не оштрафовали, потому что вы переходите дорогу в неположенном месте. Кстати, у нас даже наша милиция доблестная устраивает даже специальные рейды, ты знаешь, вот для людей, которые любят перебежать дорогу в ненужном месте,
12: да,
11: на самом деле это большой риск.
12: Нельзя переходить, и действительно у нас вот недавно совсем, мне кажется, прям ужесточили вот все эти меры, потому что стали особо строго вот смотреть за исполнением. Но это правильно, потому что дети тоже берут пример со взрослых, и я частенько об этом говорю, и их тоже нужно приучать с самого раннего возраста, что переходить дорогу нужно только по пешеходному переходу.
11: Абсолютно с тобой согласен. Но оказывается, есть особо нетерпеливые люди, которые покупают себе портативную зебру. То есть получается портативный такой пешеходный переход. Дорогие друзья, вы не шутите, вот это такое изобретение.
12: Есть такой, да, гаджет. Я сразу вспомнила тот самый знаменитый фильм, гайдаевскую комедию, когда, да, вот это, знаешь, легким движением руки, брюки. Ну, а здесь не брюки, здесь, знаешь, можно вот так...
11: Дорога превращается в обыкновенный переход.
12: А вот, действительно, та часть, которая тебе нужна, и превращается в ту самую портативную зебру. Это такое изобретение, которое представляет собой легкий, гибкий коврик. Обычно он сделан из плотной прорезиненной ткани или брезента, который, конечно, можно свернуть в компактный рулончик. На внешнюю сторону коврика нанесены уже классические белые и черные полосы пешеходного перехода. И также к этому рулону прикреплена ручка или какой-то ремешок для удобной переноски его на плече. То есть вот так вот, как сумку забросил себе эту самую портативную зебру
11: и где нужно, перешел дорогу. Но правда, конечно, чтобы об этом еще водители знали, потому что обычно перед пешеходным переходом стоят специальные знаки. Вот. А если этих знаков люди не увидят, то говорят, странный парень переходит дорогу в неположенном месте, знаете, могут и не остановиться. И имеют даже в каком-то мере право не останавливаться, потому что дорогу надо переходить там, где нужно. Гаджет создан как лучший друг пешехода в условиях жесткого городского трафика. Алгоритм использования выглядит следующим образом. Вы выходите в оживленной дороге, в абсолютно любой дороге, даже в самом неположенном месте. Вместо того, чтобы искать официальный переход, вы эффектным движением руки раскладываете рулон перед собой и прямо на асфальт все это кладете. И с гордым видом и полной уверенностью в своей правоте вы переходите дорогу по этой удивительной зебре. Ну и дойдя до противоположной стороны, вы сворачиваете этот коврик обратно в рулон и идете дальше.
12: Ну, вот как-то так. Вот представляешь, такого чудака увидеть?
11: Да,
12: но
11: да,
12: вообще,
11: да,
12: конечно,
11: да.
12: Главный абсурд заключается в том, что портативная зебра ломается о суровую реальность в ту же секунду, когда вы пытаетесь, конечно, ее использовать. Во-первых, смертельная опасность. Водители несущихся машин физически не успеют реагировать вот на такого странного человека, который вдруг внезапно выйдет или выбежит на дорогу и начнет раскатывать еще где-то там посередине коврик. А также юридический парадокс, потому что с точки зрения ПДД этот коврик не дает пешеходу никакого преимущества. И в глазах, конечно же, дорожной полиции вы все равно останетесь нарушителем, который перебегает дорогу в неположенном месте, но делает это максимально странным способом. Стоит, правда, отметить, что у этой зебры есть социальный такой некий подтекст.
11: Да, вот эта портативная зебра, в кавычках, это скрытый бунт против тирании то любителей. Изобретение высмеивает тот факт, что современные города спроектированы для удобства машин, а не для людей, заставляя пешеходов делать огромные крюки ради безопасного перехода. Ну, что ж, это реальность, дорогие друзья. Каждый современный город, в нем огромное количество автомобилей. Это чистая правда. Их с каждым годом становится все больше и больше. Но пешеходный переход, он и существует, чтобы переходить его в нужном и положенном месте. Все-таки надо быть немножко, знаешь, быть в страхе за собственную жизнь, дорогие друзья. Это просто элементарно опасно.
12: Иногда мы настолько торопимся, что нам кажется, вот эти сэкономленные там несколько минут, они прям все решат и исправят. Но мне кажется, лучше как раз-таки потратить это самое время на то, чтобы безопасно перейти дорогу, когда вы будете уверены, что ничто не угрожает вашей жизни, детей, не знаю, кого-то, кто рядышком, чем действительно пытаться и подвергать свою жизнь опасности, перебежать где-то в неположенном месте.
11: Ты знаешь, я рад относительно этого гаджета, потому что это все-таки какой-то коврик взял, расстелил, типа, и пошел, да. Но не советуем приобретать эту вещицу. Хорошо, что они еще банку краски просто не стали продавать. Типа, хочешь себе пешеходный переход?
12: Да? Рисуй.
11: Рисуй.
12: Да?
11: Вот тебе кисть, вот тебе валик, давай, вперед. Создай себе пешеходный переход, где тебе нужно. Вот такая интересная штука. Ну что ж, дорогие друзья, в общем, правила ПДД — это очень важно, потому что они прописаны неспроста, потому что все имеет, знаете, такой подтекст, как это объяснить, дорогие друзья, практический подтекст, потому что все это уже испытано много раз, и нарушать эти правила не стоит.
12: Друзья, так,
11: ну
12: друзья,
11: а мы
12: да.
11: делаем остановку, такую хорошую весистую, возвращаемся мы к вам уже в следующем часе, вернемся и продолжим наше хорошее общение. Скоро будем.
10: Человека, нелюбимый смотрят фильм.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом.

0: Рулер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Рулер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Подгузники Unicorn с инновационной технологией, скорее, Teen Care Tech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии Обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои имрӯз дар кишвар гарму хушк аст. Ҳарорат дар Хорух то 28 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 37 дараҷа гарм, дар Вохтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 38 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болид орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Второе дыхание. Энергия твоего дня.
4: Всем привет, дорогие друзья! На самом деле возвращаемся к вам во втором часе, естественно, чтобы рассказать, какие праздники сегодня отмечаются, также поделиться полезной информацией, просто провести время в нашей классной компании. Вообще, любим всех безумно, обнимаем руками нашего эфира и говорим, чтобы вы никуда не уходили. Добавьте звук своему радиоприемнику и даже в обеденный перерыв оставайтесь с нами. В общем, кто торопится на обед, тоже всем приятного аппетита. В общем, мы стартуем со вторым часом. Это «Второе дыхание», здесь Андрей Соколов и Лола Назарова.
5: Да, друзья, еще раз всем теплые, даже уже горячие,
4: можно обжигающий.
5: Говорить. Да, привет мы отправляем по нашим радиочастотам, нашим радиоволнам. И, конечно, надеемся, что вы действительно еще на протяжении ближайшего времени, как минимум, вот этих двух часов будете с нами, будете нас бодрить. Мы, в свою очередь, будем бодрить и заряжать вас. Давайте проведем это время вместе, откроем второе дыхание, ну и, конечно, будем создавать то самое настроение. И в этом, кстати, нам частенько помогают праздники.
4: О, да, друзья, праздники сегодня тоже есть. Есть определенные, вот о них мы, пожалуй, и поговорим. Сегодня 16 уже июня 2026 года, вторник. Так, День свежих овощей сегодня отмечается. Вообще, этот праздник я стараюсь отмечать каждый день. Свежие овощи, в особенности, это, конечно же, мои любимые огурцы, помидоры, которых сейчас очень много. Ну и фрукты, конечно, само собой. Хотя овощи, в овощах идет речь.
5: Да, про овощи говорим.
4: Но, согласись, сейчас уже набирает сезонные обороты фруктов, конечно же.
5: Согласна, все-таки любимый овощ. Овощ у тебя какой?
4: Я, ты знаешь, люблю огурцы, мне очень нравится, кстати говоря. Вот если про такой самый распространенный овощ, который я употребляю, мне, в принципе, достаточно дома иметь даже иногда пару огурцов, там зубчик чеснока, немного масла, и вот тебе уже вкусненький салатик у тебя на столе.
5: Молодец,
4: все очень просто, ясно,
5: молодец.
4: И доступно. А еще то еще укропа добавить туда.
5: Зелени. Ну,
4: это будет просто фантастический такой вот летний салат.
5: Сейчас прям, да, любая зелень в почете, поэтому, да, друзья, обязательно ешьте овощи. Мы просто знаем, у нас есть коллега, который совсем не ест овощи.
4: Есть у меня еще знакомая,
5: тоже, которая говорит, ну, в принципе, можно обойтись. Нельзя ни в коем случае обойтись без овощей, друзья. Обязательно добавляйте их свеженькие, полезные, наши, любимые в свой рацион. Именно тогда вы запасете на какое-то время, восполните вот утрату витаминов, возможно, действительно еще каких-то полезных минеральных веществ. Поэтому, да, друзья, обязательно ешьте свежие овощи. Я, кстати, тоже очень люблю овощи, а притом многие люблю, и огурцы, и помидор, и баклажаны люблю. Ох, вкусняшка. Поэтому, да, друзья, отмечайте сегодня вот именно так этот день, этот праздник, день свежих овощей.
4: У меня тоже вот любимый овощ появился, это дыня в последнее время, очень вкусный овощ.
5: Да, можно и так сказать, и ягода арбуз.
4: И ягода арбуз, да.
5: Все правильно, так, будем отмечать.
4: С точки зрения ботаники, да? Так, хорошо, еще сегодня отмечается день младших братьев, вот так вот, да. Так что поздравь меня, я младший брат.
5: Ты младший брат, поздравляю,
4: младший
5: да. Если есть, конечно, кому сказать, что вот младший брат, братишка, то да, поздравляйте сегодня, друзья, вот такой вот семейный хороший праздник, день младших братьев.
4: А еще Международный день водопада. Да вы знаете, наша страна занимает не последнее место по водным запасам, в принципе, и очень красивые горные водопады в нашей стране очень распространены, они такие великолепные. Ой, не описать просто словами, это что-то нечто. И есть даже, знаешь, такие прям хорошие, такие довольно высокие, с довольно большой высоты падает вода, и очень красиво
5: очень
4: это
5: красиво,
4: смотрится.
5: Согласна.
4: Красиво и даже завораживающе, и даже пугающе, с одной стороны. Представь, вот эта вода падает, огромные массы воды просто плюхаются вниз с таким звуком специфическим. Да, дорогие друзья, но природы Таджикистана, природные виды Таджикистана, они просто немыслимые. Мне кажется, многие, кто приезжает в наши края, отмечают это, в особенности вот и водопады, и реки, это просто настоящая фантастика. Я обожаю эти виды.
5: Очень, да, очень красивый действительно вид. Вообще, на самом деле, водопады же играют очень важную роль вот в экосистеме. И многие, кстати, путешественники, которые приезжают к нам сюда, они тоже отмечают, да, в первую очередь, нашу природу потрясающую, реки красивые, чистые. Действительно, вот эти самые водопады, про которые мы говорим, тут, ну, невозможно, да, не насладиться вот этим вот видом, шумом воды, вообще вот всем вот этим вот живописным. Ну, по-другому не скажешь. Посмотри,
4: да,
5: какая
4: вот
5: красота,
4: да? Вот Ушастик отправился с Кандеркуля водопад.
5: Уже успел,
4: да,
5: нам,
4: очень красивый, да,
5: да, скинуть. Мы его и наблюдаем. Ушастик, да.
4: спасибо
5: как
4: большое.
5: Вы оперативненько, да, сработали. На самом деле, действительно, это очень-очень важные места, потому что они еще и служат домом для многих редких видов, как растений, так и животных.
4: Да, мне кажется, поэтому вот сейчас я бы с удовольствием оказался где-то вблизи водопада, в такую жару. Ладно, фонтаны хотя бы.
5: Да, а еще вот этот самый шум воды, согласись, он прям успокаивает, расслабляет, и как-то вообще настраивает, вообще перезагружает полностью. Поэтому, да, друзья, замечательный праздник. Тоже можно, если у кого-то есть возможность сегодня оказаться где-то на природе и отметить.
4: Ну да.
5: Можно
4: ты знаешь, так можно отметить просто элементарным, включить душ у себя дома. В чем нет, тоже,
5: да,
4: такой мини-водопад себе можно устроить.
5: Главное, чтобы, да, чтобы соседей это не коснулось. Вот,
4: да.
5: Потому что
4: чтобы
5: иногда
4: вода падала только исключительно в ванную, а не на пол ванны. Чтобы соседи... А почему бы и нет? Соседей тоже надо порадовать.
5: Ты думаешь,
4: говорит, вы нас затопили. Нет, это водопад.
5: Это праздник
4: такой сегодня. С потолка водопад. Наслаждайтесь.
5: Пусть таких водопадов не будет. Пусть будет лучше тогда уж естественный, на природе.
4: Да, конечно. Международный день семейных денежных переводов еще сегодня отмечается. Что за праздник такой? Хотя ты знаешь, да, часто бывает такой: скинь, пожалуйста, мне на новую сумочку, как это мне знакомо, платьишко.
5: Да,
4: да, да,
5: но
4: да.
5: Но это, видишь, международных все-таки касается.
4: Да,
5: возможно,
4: это всех
5: бывает,
4: касается.
5: Что да, где-то находится человек, очень часто детки, например, когда отправляют их учиться, тоже находятся где-то за границей. Вот здесь, да, видишь, прям очень полезная
4: штука. Или, знаешь,
5: полезная
4: особенно,
5: штука,
4: когда у вас карта там одна на двоих, практически тебе сообщение приходит, как снимаются оттуда деньги. Тынь, дынь, дынь.
5: Так, нервирует,
4: переводы, да? Вот эти вот денежные уходят с моей карты. Да, нервирует, согласен, нервирует. Так и есть.
5: Но, несмотря на это, вот день сегодня все-таки хорош.
4: Посмотри, да,
5: сколько праздников,
4: день.
5: Поэтому, я думаю, каждый для себя может какой-то выбрать, поздравить кого-то, сам как-то действительно отметить. Главное, чтобы вот это самое настроение, оно было создано, друзья. И не забывайте, что мы как раз-таки являемся теми самыми людьми, которые создают, да, настроение для себя, а потом уже, кстати, могут заражать им окружающих.
4: Именно так, дорогие друзья, и вы тоже заряжайте и заражайте своими эмоциями других, кто рядом с вами. Ну а мы идем вперед, друзья. Далее курс валют, музыка в эфире Азия Плюс. Возвращаемся совсем уже скоро.
0: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
6: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба Қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомонӣ ва 80 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 30 дирам, 1 рубли русӣ 12.18 дирам ва 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз 1 манати озари 5 сомонӣ ва 47 дирам, 1 риоли саудӣ 3 сомонӣ ва 47 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонӣ ва 50 дирам арзиш дорад. بعدی 20 سال شما بیشتر از کار و عملهایی که انجام نداده اید، از آن عملکرد خود افسوس می‌خورید که انجام داده بودید. از این رو تلاش کنید قرارهای درست قبول کنید، سمت درستی حرکت را مشخص کنید و پیش روید. این سخنی نویسنده مارک توین است. در حالی که هم عمل و هم بی‌عملی شخص می‌تواند برای انسان به تاثیر نباشد، تصمیم و قرارهای درست خیلی مهمند. در قبول آنها باید زیاد خطا نکرد.
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
7: سرودی نو در آسیا پلاس.
8: باز یک قصه تازه از زندگی. با اصول خاص دشتی دراز آب ندارد. میگوید سراینده محبوب دلها جمشید اسماعیلوف. گویا که تشنگی ما را برای شنیدن این گونه موسیقی دلنشین و رقصی احساس کرده.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: О, че кубки могу, Ромат? Гул.
1: Это муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не

0: мерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
0: Ба кӯдакони аз ду сола боло ва тамоми оила бехаф аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам?
0: Аллервик, ҳаёти бе аллергия, аз дорухонаҳо пурсон шавед. Мехоҳед хариди оддиро ба имкони бурди ҷоизаҳои калон табдил диҳед? Ширкати Пайкар якҷо бо брендҳои Марс ва Объединённые кондитеры иқдоми бурди ҷоизаҳоро оғоз кард. Ҳангоми хариди маҳсулот бо маблағи зиёда аз 299 сомонӣ бо иштирокчони иқдом айди код гиред ва соҳиби имкони бурд шавед. Як шарик, як айди код. Ду шарик, ду айди код. Дар иқдом беш аз 30 ҷоиза: iPhone 16 ва 17 Pro Max, техникаи маиши, телевизори 75 дюйма ва шоу ҷоиза сафар барои ду нафар ба Миср.
2: Маълумоти бештар paykar.dj ба рақами 44000.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.dj.
4: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
5: Рақами телефони идораи реклама
6: 41-41.
7: Точка опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
8: Но это не точно.
9: Ну что, друзья, возвращаемся к вам. Еще раз всем привет. Возможно, кто-то только что присоединился к нам. Поэтому потрясающего дня. Еще раз пожелаем всем-всем-всем и хорошего-прихорошего настроения. И да, наша точка опоры сегодня, и в ней будем обсуждать интересный эффект, который известен, я думаю, абсолютно каждому. Этот эффект называется Конкорда. Он также известен как ловушка невозвратных затрат. Это такое когнитивное искажение, при котором человек, ну или организация целая, продолжает инвестировать свое время, деньги, свои силы в какой-то убыточный проект, но только потому, что в него уже было столько вложено времени, да? Ресурсов, да, и становится жалко. Это ты знаешь, когда у меня тоже такое бывает, но я думаю, поэтому у каждого. Там фильм начинаешь смотреть, книгу начинаешь читать, и вот ты понимаешь, что уже дойдя до середины, там где-то тебе становится невыносимо скучно, где-то что-то предсказуемо, и вроде как уже не хочется, да?
8: Но ты заплатил деньги в кинотеатре.
9: Вот, да. Вот, но ты пошел, потратил время, где-то что-то купил, приобрел, и тебе уже хочется, конечно, довести все это до логического завершения, потому что очень жалко сил, времени и средств потраченных.
8: Жаба душит.
9: Вот, вот, да, тот самый известный эффект на самом деле.
8: В чем суть феномена? Название происходит от истории сверхзвукового пассажирского лайнера «Конкорд» Великобритании и Франции. Вложили колоссальные средства в разработку этого лайнера. Когда стало ясно, что самолет получился экономически невыгодным, проект все равно не закрыли, так как правительство подсчитали неэтичным списывать уже потраченные миллиарды. Ну и вот основные причины эффекта включают в себя. Это, конечно же, неприятие потерь. То есть ты не принимаешь эти потери. Люди психологически болезненнее признавать поражение и потерю средств, чем рискнуть и продолжить инвестировать уже во что-то другое. Ну, продолжаем верить чудо, одним словом. Страх обесценивания. Кажется, что если бросить дело на полпути, то все прошлые усилия окажутся просто напрасными. Хотя они уже потеряны в любом случае. Ну и личная ответственность. Если решение о старте принимал сам человек, ему сложнее признать ошибку из-за удара по самооценке, дорогие друзья.
9: К сожалению. И очень много, конечно, ярких примеров в нашей жизни. Например, в отношениях, когда сохранение какого-то токсичного брака или уже изжившей себя дружбы из-за того, что мы вместе вот уже там больше 10 лет. И ты когда вспоминаешь про эту цифру, конечно же, становится особенно обидно. А в быту тоже, например, доедание испорченной или даже невкусной еды просто потому, что за нее были заплачены деньги. Ну или то, про что я говорила, например, попытки досмотреть какой-то неинтересный, скучный фильм, лишь бы уже оправдать потраченное время или деньги на билет. Именно. А работа, здесь тоже есть свои примеры. Это продолжение учебы на нелюбимой какой-то специальности или сохранение какой-то бесперспективной должности из-за потраченных на это лет, времени, каких-то еще вложений. Бизнес и инвестиции, то же самое, вливание средств и стартап.

0: или какие-то недострои, которые заведомо обречены на провал. Но люди действительно зачастую продолжают верить в чудо, надеются на что-то и действительно жалеть о потраченном вот времени и ресурсах.
1: Так, других. Ну, в общем, подсказываем, как избавиться от этого. Чтобы избежать этого искажения, попробуйте оценивать ситуацию с чистого листа. Сбросьте себя. Если спросите себя или сбросьте себя, не знаю, как хотите.
0: Сбросьте все это, да, и просто спросите себя, да. Вот что на, было бы, да.
1: Что было бы на этом этапе, но еще ничего не инвестировали. Если вы еще не инвестировали, к примеру говоря, и не покупал билет, и не оплачивал, и не вступал, может быть, даже в отношения. Что бы я бы ввязался бы в это сейчас? Что бы произошло? Этот ответ поможет все-таки действовать на основе холодного расчета, а не на эмоциях прошлого. И вообще, на самом деле, даже если вы влипли уже в какую-то ситуацию и понимаете, что просто вошли в тупик, здесь тоже нужно все, конечно же, за и против взвесить. Ничего страшного. Возможно, это окажется вашим таким хорошим жизненным опытом. То есть в любом случае вы ничего не потеряете, а наоборот обретете хороший жизненный опыт, благодаря которому вы сможете уже пойти дальше. И, возможно, инвестировать во что-то более нужное, важное, ценное. Все-таки, ты знаешь, вот люди, в особенности, которые открывают какой-то бизнес, они несколько раз прогорают. Дорогие друзья, это вполне естественный тоже процесс. То есть один раз прогорел, второй раз, ну а третий раз уже, как говорится, вынес уроки и пошел вперед, и добился успеха.
0: Вот, именно нужно делать какие-то выводы, извлекать из всего урок, и, конечно же, вот этот самый опыт, который нарабатываете, он должен служить вам потом во благо. Правильно, специалисты, я думаю, вот психологи те же, они советуют, что нужно оценивать ситуацию с чистого листа. То есть не стоит вспоминать вот эти, порой, ты знаешь, даже пугающие какие-то цифры. Я же потратил вот столько же, а у нас уже вот столько длится там что-то. Это же какие-то колоссальные получаются, да, цифры. Нет, не нужно об этом думать. Думать нужно вот с чистого листа, просто что будет, что было бы, как это все сейчас происходит и на каком этапе находится. Оценивайте все, взвешивайте все действительно правильно, и только тогда вы сможете принять уже какое-то действительно нужное, вот это важное, возможно, решение.
1: Да, и, возможно, это откроет путь к чему-то новому, чего вы еще когда-либо не испытывали. И, возможно, это новое принесет вам еще больше и дохода в целом, и радости, и счастья в жизни. Так что вот так вот, дорогие друзья. Но мы делаем остановку, видео и анонс полезной информации, мир цифр на старте тоже. Ну и, конечно же, Фарух Хасанов также ворвется в эфир, дорогие друзья. Ну а мы скоро будем.
2: Коротко о главном.
3: В Душанбе изъяли десятки тысяч флаконов поддельных детских лекарств. Таджикистан предложил развивать новые транзитные коридоры в Европу и в Южную Азию. В Узбекистане утвердили порядок сокращения сроков тюремного заключения за чтение книг. Телеграм разыгрывает 200 тысяч долларов за видео о цифровой свободе. В Душанбе проходит мероприятие в преддверии Международного дня йоги. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
4: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
5: Олами Дакик.
6: Шарики Олами Дакик, Коммерсбанк Таджикистан. Бомо афсалияти хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ. 603.
7: 603 километр дар як суат суръати ниҳоӣ аст, ки қатораи Ҷопонии рӯи сатҳи магнитӣ ҳаракаткунанда дар озмоишҳо ба даст овард. Рақиби чинии ин қатора дар санҷишҳо то 800 километр дар як суат суръат гирифт, аммо он озмоишҳо дар нақбҳои пӯшида гузаронида шуданд. Фарқ ҳамин аст, ки қатораи Ҷопонӣ дар шароити воқеӣ аз санҷиш гузашт ва нишондиҳандаи ба даст омада расман эътироф гаштанд.
6: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбанки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
8: Тотарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
9: جهانم با صدای فاروق حسنوف جهانی ما را تراوت خاصه می بخشد.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
3: Мега чипс харида, яке аз се сертификатро ба маблағи 1000 сомонӣ бурд кун. Рамзро аз бастаи Мега чипс дар сомонаи Мега чипс нуқтаи ба қайд гир. Ва ё онро тариқи SMS бо навиштани номи насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 94888888 фирист. Иқдом هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار می‌گردد. مفصل در سامانه Мегачипс نقطه‌تیجی.
4: Листайте ленту? Листайте с пользой! Откройте SKTJ, приложение, где ищут квартиры, дома, участки и коммерческую недвижимость по всему Таджикистану.
5: Нужно продать или сдать?
4: Разместите объявление бесплатно.
5: Нужно купить или снять?
4: Найдите свой вариант за пару минут. Скачайте приложение SKTJ уже сегодня в Google Play или App Store.
5: Подробнее по телефону 122-22-22.
4: SKTJ. Ищите проще, находите быстрее.
6: Рахами телефона Едора и реклама.
7: Чилюяк, чилюяк.
8: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
9: Не переживай, есть выход.
8: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире Азия Плюс. Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
9: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
10: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
11: Ты видела этот фильм?
12: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
11: Стоп, не говори дальше.
13: Осторожно, спойлер.
12: Твой гид по кинематографу, обзоры, топы и не только.
14: Ну что, дорогие друзья, возвращаемся к вам. Да, именно так.
15: Ну что-то деле... мы в одну минуту прям решили, да, вспомнить о том, что наконец-то мы вернулись, друзья. Так тоже бывает, оказывается. Может быть, мы уже начинаем общаться с тобой при помощи телепатии.
14: Как интересно.
15: Да, вот и такое, наверное,
14: миндальная связь, как говорят.
15: Может случаться. Да, но говорить мы будем не про себя все-таки, друзья, а про одного знаменитого голливудского актера, которого, кстати говоря, почему-то давненько не было. Ты не заметил? Последний раз в каком фильме мы его наблюдали?
14: В прошлом
15: году, по-моему, в F1, если я не ошибаюсь.
14: Да, Формула-1, абсолютно верно.
15: Да, друзья, а теперь есть хорошая новость. Paramount Pictures согласила дату выхода нового проекта Дэвида Эйра «Сердце зверя» с Брэдом Питтом в главных ролях. Мировые прокаты, картина выйдет уже 25 сентября, друзья. Да, действительно, вот такой вот новый фильм совсем скоро выйдет на большие экраны, и хочется надеяться, что будет что-то эдакое. Хотя, ты знаешь, многие уже говорят, что, в принципе, это не особо новый сюжет, и, возможно, будет где-то вот эти вот какие-то, воспоминания и какие-то, может быть, даже вставочки из каких-то ранних более фильмов, похожих по сюжету. Но я думаю, все равно что-то хорошее должно из этого получиться.
14: Но Paramount Pictures-то все-таки огласили нам дату. Действительно, будем ждать уже 25 сентября. Как интересно. Тестовые показы проекта воодушевляют. Первые зрители отзывают «Сердце зверя» сильным кино о выживании, лучшим в карьере постановщика после «Ярости». Отдельно отмечают игру даже собаки, исполняющей в фильме тоже одну из главных ролей.
15: Получается, да, потому что сюжет фильма развернется вокруг бывшего спецназовца, который вместе со своим боевым псом попадает в аварию на Аляске и пытается выжить в поисках цивилизации. Да, Брэд Питт там в качестве бывшего военного страдает от посттравматического расстройство, и единственная отдушина для него в этом нашем мире – это полеты на небольшом таком самолете вместе со своим лучшим другом, с немецкой овчаркой. Увы, во время одного такого полета у него происходит сердечный приступ, и в итоге самолет терпит крушение. Получается, главному герою и его другу-собаке нужно выбраться из безлюдной глуши и как-то, да, действительно выжить.
14: Да, режиссером фильма выступил Дэвид Эйр, это «Отряд самоубийц». Одной из ролей второго плана исполнил Джей Кей Симпсон. Сценарий сочинил Кэмерон Александр «Ловушка разума». Ну и вот Пит также выступит продюсером «Сердце зверя». Хронометраж фильма примерно около 100 минут. Ну,
15: вот есть, радует, что не такой
14: не так долго,
15: уж,
14: да, будет длинный, выживать он на Аляске.
15: Ну, ты знаешь, все к лучшему, потому что вот эти бесконечные фильмы, которые в последнее время выходят,
14: ну, стало 2,5
15: часа. Сложно, да, выдержать бывает, особенно если ты идешь на премьеру в кинотеатр. Это действительно немного неудобно, поэтому мне кажется, вот хронометраж отличный, актер отличный.
14: Ты знаешь, наверное...
15: И режиссер тоже, кстати, неплохой.
14: Я понимаю, почему такой, все-таки хронометраж не такой довольно растянутый, потому что здесь игра в двух актеров, скажем так, самого Пита и, естественно, вот собачки. Так что, да, здесь особо не разгуляешься. Природа и два живых существа, которым нужно реально выжить в этих суровых условиях. Пожелаем удачи Брэду в его карьере. Это какое-то интересное, мне кажется, ответвление произошло, потому что я вот подобных фильмов еще не видел у него. То есть его, можно сказать, можно поздравить такой с некой интересной премьерой. Жанровой.
15: Здесь он не спасает, как обычно, кого-то, ну или даже цивилизацию в целом, да, и не выступает таким вот супергероем. Здесь он действительно пытается выжить. Мне кажется, такое очень действительно серьезное будет кино. Но посмотрим,
14: ну,
15: да,
14: я
15: посмотрим,
14: не знаю, мне кажется, это получится. Очень тяжелое кино в целом далось, я думаю, Брэду Питту, потому что он всегда любит что-то поесть в кадре. В этом случае, кроме снега, ничего, видимо, не было, как я понимаю.
15: Ты об этом вспомнил, да? Выжить действительно было сложно.
14: Я думаю, выжить ему было сложно, потому что он с огромным, наверное, аппетитом смотрел на рядом сидящую собачку. Да. Ну, знаешь, у него аппетит просто зверский, он постоянно что-то жует, согласись.
15: Да, у него есть, и все это уже, по-моему, заметили, и даже знают его такую фишечку, когда действительно он любит, притом абсолютно в любом фильме, неважно, с кем-то ему приходится сражаться вот совсем скоро, либо действительно куда-то бежать или ехать, любит он что-то пожевать, ну что уж тут поделать.
14: Чистая
15: зато,
14: правда.
15: Зато это, ты знаешь, вот такой вот какой-то некий отличительный теперь уже знак.
14: Да, и говорят, что в тех фильмах, в которых он что-то жевал, они имели кассовый успех. Вот такая интересная связь.
15: Не зря, значит, жевал, получается.
14: Видимо, да. Ну, в общем, пожелаем ему удачи. Ну, и нам тоже пожелайте удачи, дорогие друзья, потому что мы организовываем один наш замечательный фест. Это делаем мы ежегодно. Называется After Retro and New Cars, дорогие друзья. То есть, получается, это и автомобили ретро, это классика, и совершенно новые тачки, которые вы сможете увидеть уже 20 числа. Буквально в самом сердце столицы. Это будет площадь 800-летия Москвы, дорогие друзья. Это оперка на всеми нами любимая. Мы снова собираемся именно там, чтобы устроить наш традиционный летний фестиваль.
15: Да, друзья, действительно, наше это мероприятие проходит ежегодно и собирает под открытым небом десятки машин. Притом, действительно, там настолько интересные вот эти марки автомобилей, которые позволяют и в прошлое вернуться, и даже заглянуть в будущее,
14: конечно.
15: Кстати. Это замечательно. И кроме этого, у нас, конечно же, как обычно, будет огромное количество различных зон. То есть и зоны для деток там будут тоже, и фуд-зоны интересные. В общем, много всего интересного, чтобы вы, дорогие наши друзья, могли не только погулять, посмотреть, сделать какие-то яркие фотографии на память. Еще, конечно же, и отлично провести время всей семьей.
14: Абсолютно верно, дорогие друзья. Это чистая правда. Я думаю, что это такой будет хороший отдых и хорошее развлечение для всей семьи. В общем, приходите, фотографии наделайте, мне кажется, просто миллиард. Потому что с каждым годом вот эти вот ретро-автомобили, их становится все меньше и меньше, дорогие друзья. Это такая вот редкость и редкая возможность увидеть их в таком довольно большом количестве, скажем так. Ну, как говорится, я же говорю, что с каждым годом уменьшается количество, потому что это действительно очень раритетные автомобили, они требуют особого ухода, особого внимания, но, тем не менее, такие экземпляры удивительные есть в нашей стране, и они собираются буквально со всех уголков, из Сагдийской области приезжают, из Хатлона, дорогие друзья, в Душанбе, конечно, тоже есть любители ретро-классики, все собираются, чтобы снова показать свои тачки во всей красе.
15: Да, очень надеемся, что встретимся с вами на этом замечательном фестивале, друзья. Да. Ну, а пока говорим и напоминаем о том, что встретимся уже в следующем часе, друзья. И, конечно же, проведем наш традиционный розыгрыш вместе с нашим партнером. Это, конечно же, Unicorn. Замечательные подгузники премиального качества.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Hollow». Ибн поет о пустоте после расставания, когда человек ушел, а воспоминания все еще звучат внутри. Заполняем эту пустоту отличным треком.

0: soat dar Tojikiston senzda.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایست آدم
3: چارو سال ها انتظار شوید ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
0: رادیو آزیا پلیوس رادیو آزیا پلیوس نوستی
4: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Душанбе изъяли десятки тысяч флаконов поддельных детских лекарств. Таджикистан предложил развивать новые транзитные коридоры в Европу и в Южную Азию. Телеграм разыгрывает 200 тысяч долларов за видео о цифровой свободе. Далее подробности этих и других событий. В Душанбе выявлен подпольный цех по производству фальсифицированных лекарственных препаратов, сообщает об этом столичная милиция. По данным правоохранителей, в антисанитарных условиях изготавливались поддельные сиропы, включая препараты, предназначенные для детей под марками Нурофен, Парацетамол, Лизалван, Терафлю и другие. По подозрению в организации производства задержаны 42-летний житель Душанбе Утабек Дададжанов, ранее осудимый по ряду экономических преступлений, а также предполагаемые соучастники, участвовавшие в изготовлении упаковок и распространении продукции. Группа действовала через зарегистрированные компании, не имея необходимой лицензии на фармацевтическую деятельность. В ходе обысков было изъято около 49 тысяч флаконов сиропов, более 400 тысяч упаковок и этикеток, свыше 600 килограммов сырья, а также оборудование для производства. По факту возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики. Расследование продолжается. Таджикистан развивает альтернативные транспортные коридоры, которые соединяют Китай и Европу через Центральную Азию. Одним из таких маршрутов является коридор Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Турция, Европа. Об этом заявила замминистра транспорта Республики Шойста Саиднурудзода на заседании Координационного комитета по транспортному сектору Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества в Улан-Баторе. По ее словам, это наиболее короткий путь в Европу, выход к портам Ирана и Турции, а также на международные рынки для стран, не имеющих выхода к морю. Наряду с этим Саиднурудзода предложила рассматривать в качестве альтернативного направления и маршрут Таджикистан-Пакистан-Китай, который может обеспечивать выход к морским пакистанским портам на Аравийском море и создать дополнительный транспортный путь для торговли между Центральной и Южной Азиями. Отдельное внимание на заседании было уделено совместным инфраструктурным проектам, внедрению современных технологий в дорожной отрасли, а также вопросам безопасности и устойчивости транспортной сети региона. Кабинет министров Узбекистана утвердил систему тестирования заключенных по прочитанной литературе. Согласно новым правилам, каждая прочитанная книга и успешная сдача теста на ее знания будет давать право на сокращение срока наказания на 3 дня. Тест по каждой книге будет состоять из 25 вопросов. Для успешной сдачи теста заключенному необходимо набрать не менее 70 баллов. Согласно документу, список литературы планируют сформировать при участии специалистов Республиканского центра духовности и просветительства, Национальной библиотеки и членов Союза писателей Узбекистана. Эта норма будет применяться только к тем заключенным, которые имеют право на условно-досрочное освобождение и не приговорены к пожизненному лишению свободы. Посольство Индии и культурный центр Свами Вивекананды в Душанбе приглашают всех желающих на серию мероприятий в рамках недели йоги. Мероприятия приурочены к Международному дню йоги. Занятия проходят с 15 по 20 июня под руководством опытных инструкторов. Участники познакомятся с практическими техниками йоги, разработанными для улучшения физического самочувствия, психической устойчивости и здорового старения с помощью целостного подхода. Участие могут принять желающие всех возрастов и уровней подготовки. Основатель Telegram Павел Дуров объявил о запуске конкурса Digital Freedom Contest, посвященный теме цифровой свободы. Общий призовой фонд конкурса составляет $200,000. Участникам предлагается создать вирусное видео о цифровой свободе, опубликовать его в TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, Spotlight или в X и набрать не менее 10,000 просмотров. Ролик должен использовать идеи или фрагменты выступления Дурова, прозвучавшие на форуме «Свободы в Осло». При этом авторы могут дополнять видео собственными материалами и аргументами. Язык и формат роликов могут быть любыми. Прием заявок продлится до 15 июля, а победителей объявят в августе. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунай аввали суатро роллер баруэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш багар як хонадон.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии осоиш ба ҳар як хонадон. Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.

0: Вы ж наши марафонцы, а по-другому не скажешь. Наверняка вас уже открыло второе дыхание, и вы продолжаете рабочий марафон. Мы к вам тоже присоединяемся, да, почему бы и нет. Мы, знаете, периодически иногда так уходим на некоторые паузы, отдыхаем и снова присоединяемся к вам. Так что да, давайте теперь бежать вместе в одной упряжке. Ну что ж, дорогие друзья, создаем настроение, позитив, радость и просто дарим положительные эмоции, ну а также рассказываем о чем-то интересном. В принципе, да, на этом и строится наш сегодняшний эфир, чтобы главное поддержать вас. Ну а мы идем вперед и напомним, что это уже третий час, и в нем ожидается наш традиционный розыгрыш. Так что вы готовьте ваш любимый гаджет, обязательно проверьте зарядку. Участвуйте и побеждайте. Всем желаю удачи.
1: Именно так, друзья, все для того, чтобы сегодняшний ваш день был чуточку ярче, веселее, интереснее, красивее. Именно для этого мы здесь собираемся каждый рабочий день, друзья. Да, пусть этот вторник принесет вам отличное настроение, вдохновение и, конечно же, как можно больше положительных эмоций. А ну, а бодрость вы всегда можете взять у нас, прям взять, вот можно частями, можно сразу, если не хватает, прям всю, так, чтобы хватило до конца сегодняшнего рабочего дня, друзья. И мы, конечно, готовы это делать еще практически целый час, поэтому присоединяйтесь. Если уже успели подзарядиться, может быть, во время обеденного перерыва, предлагаем вам немножечко развлечься тогда в нашей компании.
0: Да, почему бы и нет, друзья? Давайте развлечемся. Но а как по-другому? Ну, а, друзья, прежде чем мы все-таки продолжим наше общение, мы сделаем небольшую остановочку в виде прогноза погоды и возвращаемся снова к вам. А, кстати, в этом часе у нас что ожидается, Лола?
1: В этом часе у нас ожидается все, ты знаешь, прям все, что хочется. У нас сегодня будут рабочие фишки, а может быть, у нас будет мастер слова, ты знаешь, потому что можно будет эту тему обсудить и в той, и в другой рубрике.
0: Ну, как-то все
1: поговорим про корпоративный...
0: Объединили мы.
1: Да, про корпоративный сленг. Это
0: хорошо.
1: Тоже очень интересно и сейчас важно.
0: Супер, друзья. Прогноз погоды на старте, мы скоро будем.
2: Обугаво Дар Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
3: Салом, шунавандагони азиз. Агентии обу хавошиносии Таджикистан хабар медихат ки хавой имруз дар кишвар гарм у хушк аст. Арора дар Хорух то 28 дараджа гарм, дар Хоҷанд то 37 дараджа гарм, дар Вохтар то 40 дараджа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 38 дараджа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъфи болида орзу мандем.
4: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
5: Эхсоси Асхама Говоро. Акнун Хамингунаном Дора. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg. Покупай баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Вместе создаем будущее.
2: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Рахами, телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Делаем круто и быстро.
0: Минимум усилий, максимум результата.
6: Рабочие фишки.
7: Ну что ж, дорогие друзья, мы к вам вернулись с нашей замечательной рубрикой «Рабочие фишки». И сегодня мы будем обсуждать с вами корпоративный сленг. Кстати, может быть, у кого-то из вас тоже есть какое-то словечко, которое используете вы сами или ваш коллега, и которое уже, возможно, закрепилось в вашем офисе. Поэтому было бы интересно, пишите нам, если такое есть, мы с удовольствием его тоже обсудим. Ну а сейчас вот представьте ситуацию. Например, вот начальник какой-то, руководитель какого-то отдела или ваш коллега, и которое уже, возможно, закрепилось в вашем офисе. Поэтому было бы интересно, пишите нам, если такое есть, мы с удовольствием его тоже обсудим. Ну а сейчас

0: что-то пенное, не темное. Нет, дорогие друзья, друзья, это всего лишь черновик вашей работы, сделанный на коленке, но гордо названный драфтом. То есть это какая-то черновая штука или черновой отчет, который вы можете сдать своему руководству, чтобы оно посмотрело и сказало: да, вот тут надо работать, это надо убрать, это надо добавить. Вот
1: да,
0: как-то так.
1: Но кроме драфта еще очень часто используется, конечно же, дедлайн. Я думаю, все знают, это словечко используется довольно давно уже. Буквальный перевод – это мертвая линия, то есть время, после которого начальник уже превращается в тыкву, а вы, судя по всему, безработного, потому что вот если вовремя не сдать эти самые дедлайны, которые частенько у многих горят, то ничего хорошего, конечно, из этого не выйдет. Думаю, что все знают это словечко, а вот следующее – не факт.
0: Это не факт, даже я, по-моему, первый об этом слушаю. Approve, друзья, высшее благословение в мире офиса, означает то, что босс кивнул головой и решил тратить бюджет.
1: Ну, например. А вообще апруф это, конечно же, какое-то просто одобрение, то есть согласование, да. Вот вам дают добро, зеленый свет, то есть вот в этом самом направлении можете уже смело двигаться.
0: Ну и синк, дорогие друзья, от английского синк, нет, вы не будете синхронно плавать, вы просто созвонитесь на 5 минут, чтобы понять, почему проект до сих пор не готов. Это такой созвон, наверное, да, скорее всего, как я
1: да,
0: понимаю?
1: Да, получается.
0: Коллективный.
1: Вот такой коллективный созвон или какое-то вот собрание небольшое буквально на пару минут, чтобы действительно уже что-то обсудить и решить.
0: Ну и популярное сокращение от аббревиатуры SAP,
1: нет,
0: дорогие друзья.
1: ASAP.
0: Или
1: от ASAP, аббревиатуры ASAP. Я думаю, многие слышали, есть даже рэпер, который использует эту аббревиатуру, да. ASAP от английского as soon as possible, то есть как можно скорее. И если вам пишут вдруг сделай это ASAP, то это значит, что это нужно было сделать еще вчера.
0: Да.
1: Кстати, вот ты знаешь еще какие-то словечки? Я вот в ходе как раз вспоминаю. Например, частенько же можно сейчас услышать факап. Вот ты слышал?
0: Да, слышал, да.
1: Это вот, конечно же, какой-то...
0: Какая-то ошибка.
1: Да, ошибка, какой-то серьезный провал, когда говорят вот тоже. И очень часто сейчас это слово тоже встречается. Ну или, например, фидбэк. Мы тоже часто употребляем, это какая-то обратная связь, действительно какая-то оценка вот уже о проделанной, получается, работе.
0: Да, ну, друзья, разговаривайте с коллегами на одном языке, но не забывайте, что литературный язык все-таки это высшая обработанная форма такого национального языка, который служит эталоном и используется во всех сферах жизни. А это, да, это деловая сфера, ну, что сказать, мне кажется, мы тоже вот нахватались вот этих вот слов зарубежных, очень много сейчас его используется в деловой сфере, это правда, дорогие друзья. Ну, наверное, так короче, так быстрее объяснить человеку, что вы от него хотите. Наверное, скорее всего,
1: ты так. Знаешь, я
0: такое
1: совсем...
0: некое сокращение.
1: Да, сокращение, но я совсем недавно даже услышала вообще очень интересное слово, и оно мне запомнилось,
0: да,
1: именно
0: какое?
1: Потому, что даже не слово, получается, словосочетание, в котором участвует и английское слово, и русское слово, получается.
0: Так.
1: Когда сказали, допустим, о чем-то говорят.
0: Что-то трансформер.
1: Да, что-то о чем-то говорят, и когда вдруг кто-то сказал или сказали «пул задач», я думаю, так, что мне послышалось? Пул задач. Что значит пул задач? Это, знаешь, получается уже какая-то действительно такая задача, когда, ну, я не знаю, какой-то объем получается большой или колоссальный. Но оказывается, его тоже употребляют. То есть вот этот вот полный список, то есть пул задач. Я впервые услышала совсем недавно, честно говоря, этого слова не знала. И потом специально даже вот решила погуглить, а действительно есть ли употреблять? И оказалось, что да, ты знаешь, хотя выглядит это странновато. Ну, на слух, по крайней мере, тоже воспринимается как-то так. Не очень красиво и связано. Ну, или, может быть, мне так показалось.
0: Да, действительно, дорогие друзья, такие трансформеры уже тоже появляются. Ну, ладно, окей. Как говорится, пока мы, в принципе, как-то ничего не теряем, приобретая эти слова. Ну, ладно, пускай будут. Главное, чтобы мы знали, о чем идет речь, потому что, когда вот такой набор слов тебе приходит, вот руководитель думает, что он хотел
1: что
0: от меня.
1: Что происходит?
0: Надо
1: тебя
0: это перевести
1: похвалили.
0: Теперь на нормальный.
1: Да, нормальный человеческий. Тебя похвалили. Или вдруг решили тебя уволить. Или так отругали завуалированно. Здесь действительно, да, приходит в голову масса всего. Поэтому лучше, конечно, знать о том, что вот такие вот словечки сейчас уже используются.
0: Да, ну а мы еще одно словечко знаем. Называется розыгрыш, дорогие друзья. Мы тоже частенько его используем, в особенности в третьем часе. Так что ждите от нас очередной совсем уже скоро.
2: Сархати Хабархо. Дар Душанбе даҳо ҳазор шишаи нӯшдоруҳои қалбакии кӯдаконаро мусодира карданд. Тоҷикистон хосори таъсиси долонҳои транзитӣ ба Аврупо ва Осиё Ҷанубӣ шудааст. Дар Узбекистон қоидаҳо барои коҳиши муҳлати адои ҷазо дар баробари китобхонӣ тасдиқ шуд.

0: каждой батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
2: Друзья, мы к вам возвращаемся. Да, будем играть. Давайте проведем еще это время интересно вместе. И все, что вам нужно, это, конечно же, приготовить гаджеты и внимательно выслушать наш вопрос. Номер тоже напомню.
3: Да, 2 8 4 0 107, дорогие друзья, номер довольно простой, я надеюсь, вы его помните. 2 8 4 0 107. Именно сюда отправляйте свои самые интересные версии по поводу нашего традиционного вопроса, друзья. Слушайте его внимательно, связан, конечно, снова с детством. Сегодня мы отправимся в один потрясающий парк аттракционов, дорогие друзья. Ух, обожаю эти места. Меня туда, если завести, меня тут потом не вывести просто. Я как маленький ребенок, знаешь, когда за все цепляется. Я хочу вот тут.
2: Именно так. В парк отправимся. И что касается, ты не один такой, знаешь, вот этих самых развлечений. Я бы тоже с удовольствием провела бы там целый день. Ты знаешь, прям с утра и до вечера.
3: Да, было бы время.
2: Ну что, друзья, действительно, всем желаем удачи. А сейчас вопрос. Один из крупнейших парков развлечений в Европе находится на юго-западе Германии. Этот крупнейший парк развлечений насчитывает большущее количество аттракционов. Вот сколько их на территории парка? Отправляйте нам эту цифру. Мы ждем. Я думаю, вы, в принципе, как и обычно, очень быстро сейчас справитесь с нашим заданием. И мы прям буквально через несколько минут уже объявим победителя.
3: Да, можно меня туда отправить на денек другой, чтобы я все прям испытал на себе?
2: Ты знаешь, во всем... Все времена, вот сколько помню, из года в год, пока я была ребенком, одной из самых больших моих мечт было посещение Диснейленда. Ты знаешь?
3: О, да,
2: вот
3: конечно,
2: прям
3: понимаю.
2: Очень
3: понимаю.
2: Мне хотелось, да. Кстати, Ушастик с нами на связи, он пишет, я знаю, видимо, просто хвастает, потому что вчера он был у нас победителем.
3: Я не сомневаюсь.
2: Поэтому да, мы не сомневаемся, что вы знаете. Но да, вы у нас уже выиграли подарочек от нашего партнера, поэтому сегодня будем выбирать еще одного победителя.
3: Так, 345, вот такая вот интересная есть версия. Ну что, отлично, да, спасибо. Правда, не буду говорить, много это или мало.
2: Есть также у нас 114, вот интересная тоже такая цифра. Есть также, посмотри, уже и верные варианты летят.
3: Да, есть, конечно.
2: Уже летят, вот прям даже не знаю. Сегодня прям максимально быстро справились. Да, итак, кого будем поздравлять?
3: Рано сегодня поздравлять будем.
2: Рано, да. Какая вы молодец, сегодня прям оперативненько.
3: Да.
2: А за ней вон и Шахло подтянулось, и еще летят до сих пор верные
3: The
2: версии.
3: ZN 114 нам тоже предлагают,
2: да,
3: вот таких версий.
2: Есть.
3: Но на самом деле 100, дорогие друзья, вот такая вот цифра, как я понимаю.
2: 100, да, 100, может быть, сейчас уже в связи с тем, что расширяется зона, конечно, парка, может быть, их чуточку больше, но 100 – это именно та самая цифра, которую мы сегодня ждали. На самом деле в городе Русти на площади 95 гектаров, а вот 55-65 из них только историческая часть, которая со временем значительно расширилась из-за вот этих новых зон, расположены те самые 100 или чуточку больше, возможно, сейчас поражающих воображение аттракционов, друзья. А еще парк знаменит тем, что он поделен на 11 тематических зон, каждая из которых представляет одну европейскую страну.
3: Прикольно. Да, ничего себе, побывал в парке и сразу попутешествовал по странам. Удобно. Так, ну что, есть. Ушастик, вы большой молодец, конечно, но сегодня поздравляем мы Рано. А Ушастик у нас выигрывал буквально вчера, насколько
2: Рано,
3: я помню.
2: Да, Рано, еще раз поздравляем. Да, приходите
3: вас поздравляем.
2: К нам за подарком всех тех, кто тоже принимал участие. Спешим, конечно же, поддержать. Не расстраивайтесь, если сегодня не удалось выиграть. Мы практически каждый день разыгрываем замечательные подарки от нашего партнера, поэтому в другой день, я уверена, вам обязательно повезет.
3: Именно так. Ну что ж, дорогие друзья, мы будем с вами прощаться. Времени остается у нас очень мало. Всем пожелаем удачи и проведите этот день максимально комфортно и хорошо. Вернемся уже завтра.
2: Именно так, друзья, пусть хорошее настроение и улыбки ваших родных и близких продолжают вас согревать сегодня. И, конечно же, побольше вам положительных эмоций. До встречи завтра. Пока-пока.
0: Реклама «Дар Азия Плюс». Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости SK Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключей. SK Estate – ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Айни, 55, второй этаж. Телефон 907-50-40-00.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
7: رقمی تلفنی داره رکلامه 41 41
8: آسیا پلیس.

0: Мафия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда город засыпает, они делают ночь громче. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. «Save Me Tonight» — это хит про ту самую встречу, которая приходит вовремя.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахарьяк хонадон.
1: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: В Душанбе запустят программу «ЕТИ». Таджикистан признан самой непьющей страной в Центральной Азии. В Гулистоне состоялось открытие международного форума «Дети Содружества». Национальные таджикские блюда и традиционные угощения представлены в Бишкеке. В Парке Победы в годовщину начала Великой Отечественной войны состоится акция «Свеча памяти». Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Радио «Азия Плюс». Бару еще не дан. «Азия Плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Кассеты. Лирик включает ностальгию. Старая память, чувства на повторе и сердце, которое никак не отпускает прошлое. Ставим

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: دوست که در شادی و غم نیست دوست، زوچی شوی شاد که غم خود هم اوست. خسروی دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: ساعت توجیکستان 15.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день, с новостями к этому часу. В студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Душанбе запустят программу «Е-ТИП». Таджикистан признан самой непьющей страной в Центральной Азии. В Гулистоне состоялось открытие международного форума «Дети Содружества». Далее подробности этих и других событий. В шести больницах города Душанбе в тестовом режиме будет запущена программа «Е-ТИП». Запуском программы будут налажены услуги регистрации учета пациентов, управления дежурствами врачей, службы статистики, отчетности безопасности, онлайн-очереди для пациентов, а также личный кабинет клиента и другие услуги. Какие больницы города, между тем, выбраны для пилотной программы, пока неизвестно. Программу разработала компания «Ватан ИКТ», которая также является разработчиком программы «ЕДОНИШ» для средних школ Душанбе. Отметим, что две недели назад Министерство здравоохранения Республики объявило, что запускает программу «Безопасные роды для беременных женщин», выразив надежду на то, что с внедрением данной программы в учреждениях первичной медико-санитарной помощи повысится уровень информированности населения о здоровье матери и ребенка. В Таджикистане зафиксирован минимальный уровень потребления алкоголя среди стран Центральной Азии. Такие данные следуют из отчета Всемирной организации здравоохранения и исследовательской платформы World Population Review. Между тем, самый высокий уровень потребления алкоголя в центральноазиатских государствах зафиксирован в Казахстане. Потребление чистого алкоголя там на душу населения старше 15 лет составляет около 5,5 литров. Тем временем этот показатель значительно ниже, чем у некоторых других стран СНГ. Например, в Беларуси этот показатель равен 11,5 литрам на душу населения. В Таджикистане, по данным статистического ведомства, за первые три месяца года произведено 93 тысячи литров водки и ликера водочных продуктов. Это меньше, чем произведено в прошлом году, почти на 2000 декалитров. В агентстве отметили, что снижение производства алкогольной продукции может быть обусловлено рядом факторов, включая изменение рыночного спроса, государственное регулирование, ограничивающее потребление алкоголя, алкогольных напитков или реструктуризация производственных процессов. В детском оздоровительном лагере Шохин, расположенном в городе Гулистон, состоялось торжественное открытие 11-го международного культурно-образовательного форума «Дети Содружества». Форум объединил представителей Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, России и Туркменистана. Для участников подготовлена насыщенная программа, включающая более 30 культурных, образовательных и спортивных мероприятий. В рамках форума школьники познакомятся с историей, культурой и национальными традициями стран Содружества, примут участие в интеллектуальной олимпиаде, мастер-классах и встречах со знаменитыми спортсменами. Также для детей организованы экскурсии, марафоны по физическому воспитанию и спорту и различные дружественные соревнования. Мероприятия продлятся до 24 июня. Посольство Таджикистана в Кыргызстане приняло участие в благотворительной ярмарке, организованной Министерством иностранных дел Кыргызстана совместно с дипломатическим корпусом и представительствами международных организаций, аккредитованных в Бишкеке. В рамках мероприятия дипломатическая миссия Таджикистана представила национальные таджикские блюда и традиционные угощения, сувенирную продукцию и напитки таджикских производителей. Благотворительная акция была направлена на оказание поддержки детским домам Кыргызстана. Собранные в ходе акции средства будут переданы детям, оставшимся без попечения родителей. В Душанбе 20 июня состоится мотопробег. Колонна из 50 мотоциклистов проследует до Парка Победы, где состоится церемония возложения цветов к памятнику участникам Великой Отечественной войны. А 22 июня состоится акция «Свеча памяти», посвященная годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщает представительство Россотрудничества в Таджикистане. 25 июня в кукольном театре «Лухтак» и в русском доме в Душанбе выступит трудный театр, в состав которого входят бывшие трудные подростки. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунай авали суатро роллер бароэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости SK Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключей. SK Estate – ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Айни, 55, второй этаж. Телефон 907-50-40-00.
5: Nitro Energy Harida, yake asse sertifikat ro ba mablaghi 1000 somoni burt kun. Ramzro azarchai Nitro Energy dar somonai nitro.tj ba qaid gir va yo onro tariqi SMS bo navishtani nomunasabi khud va shahri zist ba raqami 93 959 4 0 firist. Iqdom har roze jumua dar radioi mo soati 19:30 bargozor megardad. Mufassal dar somonai nitro.tj yak zarfcha yak imkoniyat. Onro az dast nadi.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк. Сурудинав Дар Азия Плюс.
3: Бозя киса и тозе азиндаги.
6: Замона ба каз таҷриба мебахшад бо ҳазору як хатову бохт, шикасту рехт. Тарунаи нави замона бошад, марҳами қалби мо хоҳад буд, бо садои нотакрори ду сарояндаи шинохтаи кишвар, Афзалшоҳ Шодиев ва Мубориз Усмонов.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربتی برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
5: رقم تلفنی اداره رکلاما
6: 41 41. بوبین بیشونال و بیرخص
5: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Когда в семье появляется малыш, так и хочется говорить с ним особенным языком. «А кто это у нас тут малюсенький? А где у нас носик?» Такие ласковые интонации естественны и помогают установить эмоциональную связь с ребенком. Но специалисты советуют не увлекаться сюсюканьем. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Стоит помнить, что малыш учится говорить, слушая взрослых. И чем чаще он слышит правильную речь, тем легче ему запоминать слова, звуки и строить собственные фразы. Если вместо «машина» постоянно звучит «бибика», а вместо «собака» «аф-аф», то ребенку потребуется больше времени, чтобы освоить настоящие названия предметов. Это не значит, что нужно отказаться от нежности. Наоборот, говорите с малышом очень ласково, доброжелательно и с улыбкой. Но старайтесь использовать правильные слова и простые предложения. Например, «посмотри, какая большая машина» или «а вон собачка бежит по дороге». Комментируйте своему малышу все повседневные действия во время прогулки, кормления или игры. Рассказывайте, что происходит вокруг. «Давай-ка мы наденем куртку. Сейчас мы будем мыть руки. Посмотри, летит птица». Такая привычка помогает ребенку быстрее пополнять словарный запас и лучше понимать речь взрослых. Таким образом, малыш одновременно получает и вашу любовь, и важный языковой опыт. Ведь для ребенка лучшие учителя речи – это мама, папа и близкие люди рядом. Пусть в вашем доме звучат теплые слова, добрые разговоры и детский смех. Ну а чтобы малышу было комфортно, используйте подгузники Sof Premium. Это ультрамягкость, нежность и сухость до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
3: Эхсоси асхама говоро, акнун хамин гунаном дорад. Азия Плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Филатов энд Карась при участии диджея Грува. Счастье есть. Обновленная версия популярного хита с клубным звучанием и мощным драйвом. Танцевальная классика в современном радиоформате.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: گرزی تو چشمی پدرت دید خار، از پسری خیش همان چشم دار. امیر خسروی دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: به همه چیزایی که نمیدونم قسم، این دفعه هرچی که تو بگی اصلا، این حال خوبمونو نگیر اصلا.
1: اوبو هاو در آسیا پلوس، سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساسنامو.
2: سلام شنواندگان عزیز، агенти обуҳавои шиносии тоҷикистон хабар дод ки ҳавои ин шом бебориш аст. Имшаб дар хорух 14 дараҷа гарм, дар хоҷанд 27 дараҷа гарм, дар бохтар 24 дараҷа гарм, дар душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 23 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
4: Слушай, чувствуй, танцуй.
5: Радио.

0: Реклама дар Азия Плюс. Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо, мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
1: Купи мега чипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
1: или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00. В прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
3: Банго митунуи офтоб, вакте ки рузи нав сар мешават. Аз баланди кулаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз кулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
4: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg.
1: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
5: Производство – это сила страны. А сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
6: Рахами телефоны и дорая реклама.
0: Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс. Харрус. Я кадам бапеш. Азия Плюс.
7: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но несчастливая.

завязал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Коротко о главном.
1: В Душанбе изъяли десятки тысяч флаконов поддельных детских лекарств. В столице запустят программу «ЕТИ». Сельхозпродукция «Хатлона» будет представлена на выставке в Казахстане. Юные шахматисты республики выступят на чемпионате мира в Италии. Посольство Индии приглашает желающих на неделю йоги. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
0: Так звучит радио «Азия Плюс».
3: Олами дакик.
4: Шарики «Олами дакик» Коммерцбанки Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ. САД.

0: Азия Плюс. Дараджаи Бодо и Хаспият.
1: D50.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: اومودایی برای سطحی مگای پنیری، مگا رولی پنیری وقتی که در یک رول همش جمع شده است. مرغی لذیز، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعمی به اندازه. کالون، لذیز، سرغیزو، مگا رولی پنیری را حس کن. تنها در KFC.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Мегачипс харида, яке асе сертификат руба маблаги хазор сомони бурткун. Рамзру аз басаи мегачипс дар сомони мегачипс нухта тиджей ба кайгир. Ва йо онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шари зист. Барахамин 94-888-888 фирист. Ихдом харузи جمعه در رادیوی مو ساعتی 19 برگزار میگردد. مفصل در سامانه میگاچیپس نقطه تیجی.
5: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
6: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
5: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
7: Рахами телефона и дорая реклама.
8: Чилюяк, чилюяк.
9: Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Valve.
1: I Can Wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире Азия Плюс.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Дар Махфили Худро Мады. Хамчум Маниро. Афсурда Дил Афсурда Кунат. Анджум Маниро. Фарохони.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Радио Азия Плюс.

0: Соат дар Тоҷикистон 17.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: رادیو رادیو آسیا پلیوس نوستی.
4: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В Душанбе выявлен подпольный цех по производству фальсифицированных лекарственных препаратов, сообщает столичная милиция. По данным правоохранителей, в антисанитарных условиях изготовлялись поддельные сиропы, включая препараты, предназначенные для детей под марками Нурофен, Парацетамол, Лазалван, Терафлю и другие. По подозрению в организации производства задержан 42-летний житель Душанбе Отабек Дададжанов, ранее осудимый по ряду экономических преступлений, а также предполагаемые соучастники, участвовавшие в изготовлении, упаковке и распространении продукции. Группа действовала через зарегистрированные компании, не имея необходимой лицензии на фармацевтическую деятельность. В ходе обысков было изъято около 49 тысяч флаконов сиропов, более 400 тысяч упаковок и этикеток и свыше 600 килограммов сырья, а также оборудование для производства. По данному факту возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики. Расследование продолжается. В 6 больницах Душанбе в тестовом режиме будет запущена программа «ЕТИБ». Запуском программы будут налажены услуги регистрации и учета пациентов, управление дежурствами врачей, службы статистики, отчетности и безопасности, онлайн-очереди для пациентов, личный кабинет клиента и другие услуги. Программу разработала компания «Ватан ИКТ», которая также является разработчиком программы «ЕДУНИШ» для средних школ. Отметим, что 2 недели назад Министерство здравоохранения объявило, что запускает программу «Безопасные роды для беременных женщин», выразив надежду на то, что с внедрением программы в учреждениях первичной медико-санитарной помощи повысится уровень информированности населения о здоровье матери и ребенка. В Алматы 27 и 28 июня состоится выставка-продажа сельскохозяйственной продукции и народных ремесел Хатлунской области. Об этом сообщает пресс-служба председателя Хатлуна. На выставке будут представлены и реализованы различные виды промышленной продукции, изделия народных ремесел и хлебобулочные изделия. Также предусмотрено проведение культурных мероприятий с участием артистов и творческих коллективов области. Проведение аналогичных мероприятий направлено на расширение экспортного рынка, привлечение инвестиций и укрепление экономических и культурных связей между Таджикистаном и Казахстаном. Сборная республики участвует в чемпионате мира по шахматам среди юношей и девушек, который проходит в итальянском городе Монтесильвано. Турнир собрал более 800 молодых шахматистов из разных стран мира. Соревнования проходят по швейцарской системе в 11 туров. Таджикистан на чемпионате представляют 6 шахматистов. Посольство Индии и культурный центр «Свами Вивекананды» в Душанбе приглашают всех желающих на серию мероприятий в рамках недели йоги. Занятия проходят с 15 по 20 июня под руководством опытных инструкторов. Участники познакомятся с практическими техниками йоги, разработанными для улучшения физического самочувствия, психической устойчивости и здорового старения с помощью целостного подхода. Участие могут принять желающие всех возрастов и уровней подготовки. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунаи аввали суатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дар дисар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар биор.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
3: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
5: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj
4: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
5: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
4: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
6: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
7: Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости SK Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключа. SK Estate. Ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Айни, 55, второй этаж. Телефон 907-50-40-00.
8: Рахами телефона Едора и реклама.
9: Чилюяк, чилюяк.
8: Сурудинау, Дар Азия Плюс.
10: Бозя кисай тозе азиндаги.
11: Дилкаш, номитаронаи навини шабнами Сурайо ба мисли овозаш. Дилкаш, дилнишин. Мешунавему лаззат мебарем.

карусели. Юги ми теле. Праздник веселе. Ни неделя. Верю, не верю. Ты снова за дверью.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Эмоции, драматическая история и фирменная искренность. Все это хит «The Fate of Ophelia» от Тайлор Свифт. Песня о любви, судьбе и чувствах, которые невозможно забыть.

0: Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятру Эхсосному.
1: Салом, шунаванда гуни азиз. Агентии обу хавошиноси Тоджикистон хабар дод ки хабои иншом бебориш аст. Имшаб дар Хорух 14 дараҷа гарм, дар Хоҷанд 27 дараҷа гарм, дар Бохтар 24 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 23 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Сочное. Восточное. Радио «Азия Плюс».

0: Нидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Сегодня продолжим тему контроля и уважения, связанные с традициями. Сегодня обсудим тему, из-за которой часто возникают конфликты – одежда, поведение и мораль. В обществе встречается практика – кто-то считает себя вправе воспитывать женщин замечаниями на улице, угрозами, иногда даже физическим воздействием. Это опасно и незаконно. Любое наказание со стороны посторонних – это самоуправство. Никто не имеет права трогать человека, оскорблять, преследовать, снимать на видео ради стыда. Важно разделять. Забота о нравственности – это разговор, пример воспитания детей в семье. Но когда взрослую женщину унижают, ограничивают, контролируют – это уже нарушение прав. И как результат можно увидеть следующие последствия. Рост насилия в семье. Например, брат или отец избивает девушку на основании того, что кто-то им что-то о ней сказал. Депрессия, тревога, самоизоляция, отказ от учебы и работа из страха слухов. Ощущение, что просить помощи бесполезно. Есть и другой риск – эскалации, то есть ухудшения. Сегодня – замечания, а завтра – побои, потом принуждение к браку или угрозы ради чести. Уважаемые мужчины, если вам важно, чтобы ваша сестра или дочь была в безопасности, выбирайте методы, которые сохраняют достоинство. Разговор дома, поддержка, объяснение рисков. А если вы видите агрессию со стороны других людей, помогите отойти в безопасное место. Позвоните близким, предложите сопровождение. Настоящая мораль начинается там, где есть милосердие и уважение. Унижение никогда не делает общество чище, оно делает его жестче. На этом все, мои дорогие слушатели. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Тутаруна. Радабандии тарунагуи туджики азруи завку интиховишумо. Та радуи Азия Плюс.
3: Замона оханкхои навин дорад. Ки касро эхсоси гуногун ме бахшад. تارونه ای نوی زمانه از سرایندگانی محبوب افضلشا شادیف و مبارز عثمانوف باشد دلها را آسوده و عقلها را روشن می سازد.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: Реклама Дар Азия Плюс. Листаете ленту? Листайте с пользой. Откройте SKTJ, приложение, где ищут квартиры, дома, участки и коммерческую недвижимость по всему Таджикистану.
2: Нужно продать или сдать?
1: Разместите объявление бесплатно.
2: Нужно купить или снять?
1: Найдите свой вариант за пару минут. Скачайте приложение SKTJ уже сегодня в Google Play или App Store.
2: Подробнее по телефону 122 22 22.
1: SKTJ. Ищите проще, находите быстрее.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
1: Чтобы найти дорогу, интернет не нужен, ведь теперь в Душанбе есть 2GIS. 2GIS – бесплатное мобильное приложение с картами, навигатором и справочником организации. Приложение работает без интернета, удобно в городе, путешествиях и в любом районе города. Точный навигатор помогает быстро найти нужный адрес, а справочник выбрать организации рядом. 2GIS – комплексное решение для ориентации в городе, которому доверяют миллионы пользователей. Скачайте в App Store, Google Play или на сайте 2GIS.TJ.
5: Рахами телефонии дорая реклама.
6: Чилюяк, Чилюяк. Азия Плюс.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Когда в семье появляется малыш, так и хочется говорить с ним особенным языком. А кто это у нас тут малюсенький? А где у нас носик? Такие ласковые интонации естественны и помогают установить эмоциональную связь с ребенком. Но специалисты советуют не увлекаться сюсюканьем. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Стоит помнить, что малыш учится говорить, слушая взрослых. И чем чаще он слышит правильную речь, тем легче ему запоминать слова, звуки и строить собственные фразы. Если вместо «машина» постоянно звучит «бибика», а вместо «собака» «аф-аф», то ребенку потребуется больше времени, чтобы освоить настоящие названия предметов. Это не значит, что нужно отказаться от нежности. Наоборот, говорите с малышом очень ласково, доброжелательно и с улыбкой. Но старайтесь использовать правильные слова и простые предложения. Например, «посмотри, какая большая машина» или «а вон собачка бежит по дороге». Комментируйте своему малышу все повседневные действия во время прогулки, кормления или игры. Рассказывайте, что происходит вокруг. «Давай-ка мы наденем куртку. Сейчас мы будем мыть руки. Посмотри, летит птица». Такая привычка помогает ребенку быстрее пополнять словарный запас и лучше понимать речь взрослых. Таким образом, малыш одновременно получает и вашу любовь, и важный языковой опыт. Ведь для ребенка лучшие учителя речи – это мама, папа и близкие люди рядом. Пусть в вашем доме звучат теплые слова, добрые разговоры и детский смех. Ну а чтобы малышу было комфортно, используйте подгузники «Сов Премиум». Это ультрамягкость, нежность и сухость до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Сов Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Сов Премиум» – выбор заботливых родителей.
2: «Хамсафари субх» – «Шарики короти джорат» – «Хамрахи шом» – Дар Хамаджо, Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощная энергия и вдохновение. Так звучит хит «Give me something» от Wine Republic. Песня о том, как даже в сложные моменты найти силы двигаться дальше.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости SK Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключей. SK Estate – ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Айни, 55, второй этаж. Телефон 907-50-40-00.
1: Саноат содирот бонг бо мақсади дастгирии шаҳрвандон ва доираҳои соҳибкорӣ фоизи пасандозҳоро то 5% боло бурд. Дар саноат содирот бонг пасандоз гузошта, бо меъёри то 13% солона даромад гиред.
2: Тафсилоти бештар бо телефони 88555.
1: Саноат содирот бонг. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
3: Духтарҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен. تستر بیار.
4: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
4: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
3: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
5: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
0: رقم تلفنی داره رکلاما 41 41.
6: رادیو آسیا پلیس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Листаете ленту? Листайте с пользой! Откройте SKTJ – приложение, где ищут квартиры, дома, участки и коммерческую недвижимость по всему Таджикистану.
5: Нужно продать или сдать?
4: Разместите объявление бесплатно.
5: Нужно купить или снять?
4: Найдите свой вариант за пару минут. Скачайте приложение SKTJ уже сегодня в Google Play или App Store.
5: Подробнее по телефону 122-22-22.
4: Ищите проще, находите быстрее.
6: Рахами телефоны и дорая реклама.
7: Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда город засыпает, они делают ночь громче. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. «Save Me Tonight» — это хит про ту самую встречу.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Баҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости SK Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключей. SK Estate – ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Айни, 55, второй этаж. Телефон 907-50-40-00.
5: Рахами телефони идораи реклама.
6: Чилуяк, чилуяк. Бубин, бишунав ва бирахс.
7: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фарогат.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روز نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسولیدنی اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
3: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: رقم تلفنی اداره رکلام 41 41.
4: Азия Плюс.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Когда в семье появляется малыш, так и хочется говорить с ним особенным языком. А кто это у нас тут малюсенький? А где у нас носик? Такие ласковые интонации естественны и помогают установить эмоциональную связь с ребенком. Но специалисты советуют не увлекаться сюсюканьем. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Стоит помнить, что малыш учится говорить, слушая взрослых. И чем чаще он слышит правильную речь, тем легче ему запоминать слова, звуки и строить собственные фразы. Если вместо «машина» постоянно звучит «бибика», а вместо «собака» «аф-аф», то ребенку потребуется больше времени, чтобы освоить настоящие названия предметов. Это не значит, что нужно отказаться от нежности. Наоборот, говорите с малышом очень ласково, доброжелательно и с улыбкой. Но старайтесь использовать правильные слова и простые предложения. Например, «посмотри, какая большая машина» или «а вон собачка бежит по дороге». Комментируйте своему малышу все повседневные действия. Во время прогулки, кормления или игры рассказывайте, что происходит вокруг. «Давай-ка мы наденем куртку. Сейчас мы будем мыть руки. Посмотри, летит птица». Такая привычка помогает ребенку быстрее пополнять словарный запас и лучше понимать речь взрослых. Таким образом, малыш одновременно получает и вашу любовь, и важный языковой опыт. Ведь для ребенка лучшие учителя речи – это мама, папа и близкие люди рядом. Пусть в вашем доме звучат теплые слова, добрые разговоры и детский смех. Ну а чтобы малышу было комфортно, используйте подгузники «Sof Premium». Это ультрамягкость, нежность и сухость до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Sof Premium» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Sof Premium» – выбор заботливых родителей.
2: Твой стиль. Радио «Азия Плюс». I'm on my feet.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Все еще нас помню, все мысли взаперти, в душе бушуют волны.
2: Джонни, помню. Лирическая и искренняя композиция о воспоминаниях и чувствах, теплый вокал и эмоциональная подача делают хит особенно близким каждому слушателю. Джонни снова попал в хит и в наши сердца.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: «Азия Плюс». Дорогие Боно и Хаспият.

0: НИДО – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Сегодня продолжим тему контроля и уважения, связанные с традициями. Сегодня обсудим тему, из-за которой часто возникают конфликты – одежда, поведение и мораль. В обществе встречается практика – кто-то считает себя вправе воспитывать женщин замечаниями на улице, угрозами, иногда даже физическим воздействием. Это опасно и незаконно. Любое наказание со стороны посторонних – это самоуправство. Никто не имеет права трогать человека, оскорблять, преследовать, снимать на видео ради стыда. Важно разделять. Забота о нравственности – это разговор, пример воспитания детей в семье. Но когда взрослую женщину унижают, ограничивают, контролируют – это уже нарушение прав. И как результат можно увидеть следующие последствия. Рост насилия в семье. Например, брат или отец избивает девушку на основании того, что кто-то им что-то о ней сказал. Депрессия, тревога, самоизоляция, отказ от учебы и работа из страха слухов. Ощущение, что просить помощи бесполезно. Есть и другой риск – эскалации, то есть ухудшение. Сегодня – замечание, а завтра – побои, потом принуждение к браку или угрозы ради чести. Уважаемые мужчины, если вам важно, чтобы ваша сестра или дочь была в безопасности, выбирайте методы, которые сохраняют достоинство. Разговор дома, поддержка, объяснение рисков. А если вы видите агрессию со стороны других людей, помогите отойти в безопасное место. Позвоните близким, предложите сопровождение. Настоящая мораль начинается там, где есть милосердие и уважение. Унижение никогда не делает общество чище, оно делает его жестче. На этом все, мои дорогие слушатели. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Шарики улами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалият хисоб баробар куниҳои ғайри нақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ. 3.5
4: 7.5 миллиард дархости جستجو در یک روز از جانب گوگل کار کرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربرانی اینترنت در اولی سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب google.com, youtube.com و facebook.com هنوز هم در ردبندی سامانه های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام های افتخاری قرار دارند.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرسبانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا از یک پلیس.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Радио Азия Плюс. Барой Шунидан. Азия Плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند.
1: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Новое слово от певицы Зиверт – «мутки». С молодежного жаргона означает несерьезные отношения, близкие к дружбе, в основном состоящие из флирта. Ну что, замутим? Зиверт на «Азия Плюс».
3: Модная вода, молчаливый след. Улыбаюсь, я вроде нравишься, но не больше, чем челядь в один за 20 часов сна и ловить момент, где нам кажется, что мы счастливы.

Подгузники Unicorn с инновационной технологией, скорее, Teen Care Tech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.

0: А впереди еще половина дня.
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные... Чувствуешь, что батарейка на нуле? А впереди еще половина дня.
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание».

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Фирменный звук французского дуэта снова в эфире. Хит «Miles Away» от Offenbach. Это гитары, танцевальный ритм и история о любви, которую не остановят даже километры.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горение, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: عجب آب و هوای دارد این دیر کهن عرفی که تخمی مهر میکاریم و جز دشمن نمی روید. عرفی شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلیس.

У каждой эпохи свой автомобиль. И только один вечер сможет объединить их вместе. Retro and New Cars Fest 2026. 20 июня. Площадь 800-летия Москвы превратится в место, где время замедляет ход. Здесь оживут легенды мирового автопрома. Здесь можно будет увидеть автомобили, которыми восхищались десятилетия назад. И машины, определяющие будущее уже сегодня. Но главное – это атмосфера. Живая музыка, конкурс лучших ретро-образов, подарки и сюрпризы, развлечения для детей и взрослых и тысячи людей, объединенных любовью к красоте, стилю и движению вперед. Retro and New Cars Fest 2026. Почувствуйте драйв поколений. Официальный автопартнер – международный автохолдинг «Вектор». Партнеры – Freedom Bank, Рушон, Горилла, Мотошкола Драйвинг 69, Дихай Гулзар, Арт Дашан, Космоленд, Лига Роботов, фуд-партнеры Мава Ти, Тачкейк, Покиза, Кафе СССР, Арк Сануат и Милко.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Hollow». Ибн поет о пустоте после расставания, когда человек ушел, а воспоминания все еще звучат внутри. Заполняем эту пустоту отличным треком.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Хосила зикри худояст, камоли хамакас. Он чебе зикри худояст, хама нуксонаст. Ибни Ямин.
2: Интихоли пуль тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интихол нишони муҳаббати шумо ба ҳам дигар аст. Бонки Имун Интернешнл дусти молияви шумо.
4: Радио Азия Плюс.

0: Outro.
1: Азия Плюс. Хар руз, я кадам ба пеш. Азия Плюс. Азия Плюс.

لذت طبیعت را احساس کن. Так звучит радио «Азия плюс».

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно быть просто быть вместе.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцпол, яркий бит и стильный вокал. Встречайте хит «Think About Us» от Сони Фодера, D.O.D. и Поппи Банскоп. Настроение настоящей ночной вечеринки. В эфире «Азия Плюс».

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаз. Беш аз дусат мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, хамрахи хамишаги.
3: Дуст, ки дар шодию хам нист, дуст, зучи шави шод, ки хам худ хам уст. Хусрави Дехлави.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
4: У каждой эпохи свой автомобиль, и только один вечер сможет объединить их вместе.
5: Retro and New Cars Fest 2026.
4: 20 июня. Площадь 800-летия Москвы превратится в место, где время замедляет ход. Здесь оживут легенды мирового автопрома. Здесь можно будет увидеть автомобили, которыми восхищались десятилетия назад. И машины, определяющие будущее уже сегодня.
5: Но главное – это атмосфера.
4: Живая музыка, конкурс лучших ретро-образов, подарки и сюрпризы, развлечения для детей и взрослых и тысячи людей, объединенных любовью к красоте, стилю и движению вперед. Retro and New Cars Fest 2026.
5: Почувствуйте драйв поколений.
4: Официальный автопартнер – международный автохолдинг «Вектор». Партнеры – Freedom Bank, «Рушон», «Горилла», «Мотошкола Драйвинг 69», «Дихай Гулзар», «Арт Дашан», «Космоленд», «Лига роботов», «Фуд-партнеры», «Мава Ти», «Тачкейк», «Покиза», «Кафе СССР», «Арк Сануат» и «Милко».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

Фарухат, Ася Пьюс. Баруй Хамиша Шунітан. Юсеф Замлань.

Мюллер истесол кунанда е муваффак иддару тиреза, аз профил хуи босифат ва уствор. Роллер, гармию осоиш, бахарьяк хонадон. Азия Плюс. Дараджаи бодой хасбият.

У каждой эпохи свой автомобиль. И только один вечер сможет объединить их вместе. Retro and New Cars Fest 2026. 20 июня. Площадь 800-летия Москвы превратится в место, где время замедляет ход. Здесь оживут легенды мирового автопрома. Здесь можно будет увидеть автомобили, которыми восхищались десятилетия назад. И машины, определяющие будущее уже сегодня. Но главное – это атмосфера. Живая музыка, конкурс лучших ретро-образов, подарки и сюрпризы, развлечения для детей и взрослых и тысячи людей, объединенных любовью к красоте, стилю и движению вперед. Retro and New Cars Fest 2026. Почувствуйте драйв поколений. Официальный автопартнер – международный автохолдинг «Вектор». Партнеры – Freedom Bank, Рушон, Горилла, Мотошкола Драйвинг 69, Дихай Гулзар, Арт Дашан, Космоленд, Лига Роботов, фуд-партнеры Мавати, Тачкейк, Покиза, Кафе СССР, Арксануат и Милко.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда город засыпает, они делают ночь громче. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. «Save Me Tonight» — это хит про ту самую встречу.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: در محفل خود راه مده همچون منی را افسرده دل افسرده کند انجم منی را فراهانی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
1: آسیا پلوس آسیا پلوس آسیا پلوس